СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Привет, человечество!» говорит и показывает нейросущность Арсенала. «Вот, ребята, и пришло время для подлинной нетленки. На том стоим и тем гордимся. Да ведь?»
1: На рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
4: Рок Арсенал.
5: Доброе утро, доблестные арсенальцы. Да пребудет с вами сила любимой музыки.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
4: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
3: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
6: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
2: Доброе утро. Открытие международного фестиваля молодежи состоялось накануне в Екатеринбурге. Участников поздравили Наталья Орейро, Султан Сулейман, группа The Hatters, Татьяна Куртукова и Владимир Путин. Правда, президент России приветствовал молодежь в режиме онлайн, пишет Е1. Свердловчан сегодня ждут ливни с грозами и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном МЧС. Спасатели просят граждан быть осторожными. Жильцы дома номер 61 на улице Циолковского в Екатеринбурге оказались заложниками капремонта, который длится уже 4 месяца. Крыша над первым подъездом до сих пор не завершена. Вместо нее натянут временный тент, который пропускает воду при каждом дожде. По решению управляющей компании «Чкаловская» рабочие начали менять кровлю, хотя, по словам жильцов, она десятилетиями не протекала. Вместо этого жильцы просили заменить коммуникации, электропроводку, обновить фасад. Особенно пострадала квартира номер 13 на четвертом этаже. Этим аномально дождливым летом ее затапливало трижды, сообщает Е1. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть более 7,5 литров на душу населения, пишет РИА со ссылкой на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на человека, в Санкт-Петербурге 5,9, в Новосибирской области 7,6 литра, в Свердловской области 9,85 литра. Напомню, с 1 сентября в нашем регионе на 2 часа сократили время продажи алкоголя, а теперь его можно купить с 9 до 22 часов. За двое суток в храм на Крови пришли поклониться деснице святого Спиридона Тримифунского более 55 тысяч человек, сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались и верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, и иностранцы из Африки, Сербии и Греции. До Екатеринбурга ковчег побывал в 9 городах, отсюда отправился во Владимир, пишет портал 66.ru. Колобок заработал миллиард. Такого показателя лента «Последний богатырь Колобок» добилась на 6-й неделе проката и стала уже 8-м фильмом, который собрал более миллиарда в России в 2026 году. Доллар 84,26, евро 97,87.
1: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

0: и его бизнес-партнером Татьяной Черных. Заседания пройдут в Верхоисетском районном суде. Количество часов на начальную военную подготовку в российских школах увеличили с нового учебного года. Теперь на нее приходится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Курс проходят школьники с 8 по 11 класс. На занятия отводится 34 часа в 8 и 9 и еще столько же в 10-11 классах. Ранее начальная военная подготовка занимала 20% времени. На занятиях школьники осваивают навыки первой помощи, использование средств защиты и постигают основы подготовки к военной службе, передает РИА. Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. Звереву 29, он из Германии. Для него это первая победа на открытом чемпионате Америки. Ранее в этом году он выиграл Ролан-Гаррос. В мировом рейтинге немец занимает второе место, Шелтон – девятое. Из россиян дальше всех по турнирной сетке прошел Карен Хачанов. Он дошел до полуфинала, где уступил Звереву. Женский турнир выиграла москвичка Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные для тенниса 108 миллионов долларов. Доллар 84,26, евро 97,87.
1: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
5: Итак, сегодня 14 сентября. В Екатеринбурге ожидается облачная погода, временами с прояснениями и дождь. А температура воздуха в течение дня плюс 16 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
6: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
7: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

баб-баба-дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
0: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Привет, человечество. Говорит и показывает нейросущность арсенала. Эх, ребята, вот вам трек. Как говорится, на разрыв аорты.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
3: Доброе утро. Мошенники начали пугать пенсионеров переводом пенсий в цифровые рубли. Массово звонят, представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают, что пенсии в России переводят в цифровые рубли. Но есть возможность отказаться от этой опции. Чтобы якобы подтвердить отказ, аферисты требуют продиктовать код из СМС. Если это сделать, мошенники могут украсть деньги. В ЦБ напомнили, что банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным. Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях и порывах ветра до 17 метров в секунду в понедельник. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Жители просят быть бдительными. При этом в регионе сохранится теплая погода. По области днем плюс 15-20, в Екатеринбурге сегодня до плюс 15. Завтра дожди, если и будут, то небольшие, станет чуть теплее. Днем по области до 21, в Екатеринбурге 16-18. В Екатеринбурге с трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезных травм. На остановке площадь 5-го года двое подростков запрыгнули на трамвай 18-го маршрута, но один из них не удержался и упал на дорогу. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от головы, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Упавшего увезли в больницу. Напомню, 1 сентября произошла трагедия с 12-летним школьником-зацепером на перегоне «Звезда Аппаратная». Мальчик катался на грузовом поезде, упал с колеса и получил травматическую ампутацию левого бедра и черепно-мозговую травму. Старые двухэтажки на Уралмаше на улице Победы пока сносить не будут. Участок снова стал общественно-деловой зоной, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на портал «Квадратный метр». Возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе четырех домов 49-го года постройки пока снят. В июле сообщалось, что квартал в границах Ломоносова Победы 40-летия октября уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Газета отмечает, что в Екатеринбурге наблюдается приостановка высотной застройки из-за падения спроса на новое жилье. Доля наличных в платежах россиян выросла до 32% против 25% годом ранее. Об этом сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. По его словам, многие прогнозировали исчезновение наличных из-за неудобства расчетов купюрами. Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли стоит ожидать, пишет РИА. Доллар 84,26, евро 97,87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
6: Что такое свага?
7: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
6: Кто твоя бести?
7: А гэтсбингом хоть раз занимались?
8: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с «Радиофорум». Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
9: Сегодня разбираем слово «анк». Образовано оно от английского «анкл» – «дядя». Анком называют мужчину как минимум за 30, который пытается казаться моложе. Как правило, он носит худи, бейсболки, его хобби – скейтбординг или граффити. Анк старается вести здоровый образ жизни и часто передвигается на самокате или моноколесе. Но главный признак не это. Анк, даже если ему за 50, активно употребляет молодежный сленг, думая, что так он окажется на одной волне с ровесниками и ровесницами своего сына. Пример употребления.
10: а что этот анг вечно с нами трется?
9: Слово начали активно использовать весной 24-го, когда в интернете завирусился пост пользователя под ником Homo erectus.
11: Еще от скуфа не успели отойти, а тут уже анг.
9: Не путаем анка со скуфом. Скуф – обидное прозвище мужчины с пивным животом, который обходит спортзал за километр, сидит перед телевизором и ругает зумеров. Модный и спортивный анг – полная противоположность, хотя из-за стремления быть ближе к молодым людям может действительно выглядеть нелепо. У слова «анг» есть еще одно значение. Так в шутку могут называть зумера, который ведет себя словно старик. Ворчит, а вот в наше время. Жалуется на боль в пояснице, смотрит старые сериалы. А на вопрос друзей, пойдет ли он на вечеринку, отвечает.
12: Как бог даст.
9: Если, конечно, у него вообще есть друзья.
13: Не то слово. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
14: Здравствуйте. Герой сегодняшней программы Алексей Денисов-Уральский, художник, камнерез и популяризатор Урала. Пожалуй, художника и каменных дел мастера Алексея Кузьмича Денисова в Екатеринбурге должны знать и почитать не меньше, чем архитектора Гауди в Барселоне, художника Айвазовского в Феодосии или, предположим, писателя Бабеля в Одессе. Мало того, что по примеру своего друга, писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, он взял себе вторую фамилию с таким важным для него топонимом Уральский, Денисов всю жизнь положил на дело популяризации Уральского края. Больше всего он любил писать здешние пейзажи, лесные пожары и виды реки Чусовой. Причем, устраивая выставки, работу на них размещал оригинальным образом, развешивая по географическому принципу от самой северной точки Урала до самой южной. Рассказала нам искусствовед Людмила Будрина.
15: У Денисова-Уральского был очень интересный способ показа своих работ на выставках. Он размещал картины не по формату, не по хронологии, как это обычно делается. Он размещал их по географическому принципу. И в путеводителях, которые он сам издавал, картины рассортированы от самой северной до самой южной точки Урала. То есть путеводители по выставкам у него были еще и туристическими гидами по достопримечательностям Уральского хребта. И действительно, наряду с пожарами, крупной, важной очень темой в его творчестве, это было изображение уральских рек и, прежде всего, конечно, Чусовой. От 90-х до 910-х годов он писал Чусовую в графических вариантах, в живописных вариантах, в небольших этюдах, в монументальных произведениях мы постараемся показать разные ракурсы приближения к Чусовой.
14: Кроме того, Денисов Уральский был прекрасным ювелиром и камнерезом. Сотрудничал с домом Картье, отправлял в Париж свои изделия из уральского камня, а уже переехав в Петербург, устраивал там выставки, посвященные Уралу. История, археология и география региона также были сферами, в которых Алексей Кузьмич разбирался прекрасно. Более чем художник, так Денисова охарактеризовали в искусствоведческой рецензии 1914 года. Под таким же названием в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 5 лет назад прошла эпохальная выставка, посвященная художнику. Тогда, в процессе подготовки выставки, историки искусств обнаружили несколько картин Денисова-Уральского, прежде считавшихся утраченными. И более того, после выставки каталоги, которые разошлись по всему свету, удалось разыскать еще 4 картины художника, числившиеся около 100 лет пропавшими. После Октябрьской революции Денисов-Уральский был незаслуженно забыт. Его ценный дар родному Екатеринбургу, около 400 картин, 1000 этюдов, уникальное минералогическое собрание и камнерезная коллекция, не знающая аналогов в русском прикладном искусстве, оказались разбросаны по миру. Но сейчас историческая справедливость постепенно восстанавливается. В фондах Музея изобразительных искусств хранятся картины художника и идет полномасштабная работа по восстановлению его коллекции.
13: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
17: 10 часов и 10 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто». В студии Павел Зрубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
18: Доброе утро.
17: Сегодня без видео с его стороны по техническим причинам. Но сначала напомню, что спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи. От профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365» – высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Итак, присоединяйтесь к нам. Ваши вопросы, свидетельства, мнения относительно того, что происходит в автомире. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте их. Видеотрансляция во ВКонтакте все-таки идет. Там есть чат, называется страница радиофорум 104.5 FM. Туда тоже пишите. Вот свидетельства тоже важны, как всегда, с утра в понедельник, потому что ситуация с бензином изменилась. Заголовок на портале 66.ru. Бензин полностью вернулся на заправки Екатеринбурга. Судя по «Где бенз» приложению, большинство заправок в Екатеринбурге бензином обеспечено. Очереди пропали. В общем, все вернулось как бы на круги своя. Все хорошо. Более того, Екатеринбург занял первое место среди российских городов по доступности автомобильного топлива. Опередили даже в Москву. В Москве показатель заполненности АЗС 62,3%, у нас 66,2%. То есть в Екатеринбурге с бензином все хорошо.
18: Прекрасно, да. Я тоже читал чатики разные выходные, вот, и все отмечают о том, что действительно очереди внезапно просто исчезли. Ну, появился бензин, и исчезли очереди.
17: Это логично.
18: Да, вот, очень даже логично. Вот, ну, конечно, интересные времена, да, вот, когда мы обсуждаем доступность бензина.
17: Ну, мы уже давно ее обсуждаем, доступность. Ну, кстати, при этом в соседних регионах, говорят, проблемы сохраняются. Например, в Челябинске, в северных городах Свердловской области, как пишет портал Е1, тоже проблемы сохраняются. То есть, вот это перераспределение потоков бензина, ну, напоминают нам коллеги, что даже заработали те заправки, которые в первую еще волну закрылись. В первый кризис, так называемый, топливный, они тоже начали работать, и все это пошло на пользу Екатеринбургу только пока что. Ну, понятно, что это связано с фестивалем.
18: Ну, надеемся, что ситуация все-таки, да, стабилизируется. Ну,
17: сохранится.
18: Несмотря на там фестивали или не фестивали, да, вот все-таки топливо будет там доступно. Да. Ну, разная ситуация во всех странах, да, вот, и сегодня, например, вот тот же «Коммерсант» писал о том, что в Сирии начались протесты из-за роста цен на топливо.
17: Допустим, и там тоже.
18: Да, вот, мы с тобой Иран обсуждали.
17: Иран обсуждали,
18: раза,
17: там, да.
18: В два раза увеличилась стоимость топлива.
17: Сверхльготного.
18: Не только у нас проблемы, ну, конечно, очень хотелось бы, чтобы их не было, вот, ну, как есть.
17: Ну, вообще, в принципе, да, за последние несколько дней и про нефтепродукты в целом, и про бензин много всяких новостей было, и Трамп там пытается вмешаться в ситуацию, да, грозит Украине, чтобы она не нападала на НПЗ российские, потому что с дизелем в Штатах проблемы, там цены растут. То есть это глобальная ситуация, не только действительно мы в нее попали.
18: Мне добавить нечего, скажу тебе честно.
17: Ладно, все. Так, плюс 7-908.
18: Да, страну так называли в шутку «страна без наколонка», и этого статуса мы лишились.
17: Да, да, да, даже этого. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда ваше свидетельство присылайте, что творится на автозаправках. Есть ли бензин, есть ли очереди, где есть, где нет. В общем, все ваши свидетельства собираем. Видеотрансляция во ВКонтакте. В этом и есть суть перелогистики. Соседи и область курят в сторонке, считает Никодим. Кстати, Никодим, вы, кажется, из Каменского Уральского. Что у вас там с бензином? Сообщите, пожалуйста. Вот, все-таки близко, конечно, к Екатеринбургу, но не Екатеринбург. Какова обстановочка на заправках? Ладно, про бензин будем выяснять, ваше свидетельство будем собирать. К другим темам перейдем пока. Российская газета пишет.

0: Конечно, понимаешь, ну ты ж не чесалку для спины покупаешь, да, ты покупаешь машину, да, во-первых, это дорого, как правило, да.
1: Ну, как правило, не как правило, да, как всегда это дорого сейчас.
0: Да, и вот куда-то отправлять там деньги, оплачивать покупку картой через непонятно что, вот, да, ну, всегда вызывает тревогу какую-то определенную. Плюс все-таки тактильные ощущения действительно важны, вот если мы говорим про машину. Ладно, если бы у тебя была одна модель, которая выпускается, в принципе, и все знают, что это за машина, да? Угу. Ты покупаешь автомобиль, вот чаще всего это какая-то неизвестная марка.
1: Ну, сейчас
0: для
1: да.
0: тебя, вот, ты там не видел этого, не видел никогда этого, да, вот, и надо всегда посмотреть, пощупать, вот, посидеть внутри, в конце концов, там, пластик потрогать, вот, панель очень многие люди трогают, мягкая она или нет, вот, зачем-то, да, вот, да, и просто посмотреть, как она выглядит.
1: Но для этого какой есть шоурумы машины, разные. Некоторые модели, УМА-5, по-моему, в Екатеринбурге именно так и существуют. Привезли несколько моделей, поставили в центры в эти шоурумы. Люди приходят, смотрят, может быть, щупают даже, но они не продаются у дилера непосредственно, вот в автосалоне. Можно же посмотреть, пощупать и заказать.
0: Такой вариант возможен, да. Когда ты посмотрел, потрогал, посидел внутри, да, допустим, понюхал, как там пахнет в этом автомобиле, и потом уже пошел в маркетплейс и купил его при условии, если там будет скидка, допустим. Да, вот если тебе дать скидку в 100-200 тысяч рублей, ну, почему бы и нет тогда? Но таких скидок нет. Вот у тебя что ты покупаешь онлайн, да, вот в маркетплейсе, что ты приходишь в автосалон, цена на автомобиль одна.
1: Ну да. И ну, зато какой есть автомобиль.
0: Какой смысл тебе там что-то да, там, приобретать? Тем более у нас там чуть ли не 70% автомобилей в кредит приобретается, да? То есть это надо еще вот как-то повзаимодействовать с финансовой организацией.
1: Еще салон, как-то там, перечислять.
0: Предложат, предложат какие-то варианты по приобретению, да? А так ты сидишь, просто смотришь в монитор, покупаешь машину. Очень сложно себе это представить.
1: Но, тем не менее, более 25% участников опроса выразили готовность к таким покупкам, но при соблюдении определенных условий. Например, чтобы покупать машину с прозрачной историей и онлайн-оформлением, и с гарантией возврата. 10% согласны, кстати, приобретать автомобиль у официального дилера, если он будет продавать через маркетплейс. И только 1.5% допускают покупку машины с пробегом, если маркетплейс обеспечит независимую техническую экспертизу. 1.5%. Есть такие даже смельчаки.
0: Слушай, такая китаизация рынка, вот самая настоящая, да, когда вот есть у нас автомобили, да, вот есть китайские автомобили, и в Китае вот такое отношение, знаешь, ну, как к телефону, да.
1: Ну, у них попользовался, стоимость сменил. Иногда автомобиля почти как у телефона.
0: Да, да.
1: Айфона
0: да,
1: того
0: да,
1: же,
0: да, sorry. No. Да, да. Ну, у нас утильсборы разные, у нас таможенные пошлины различные есть, которые препятствуют иногда вот хорошему приобретению. Вот, ну, пока так, по крайней мере, да, Китай это страна с одними из самых доступных автомобилей по их цене. И да, действительно, концепция вот всех китайских автопроизводителей в том, что ты, грубо говоря, там попользовался 3-4 года автомобилем и сменил его на новый, на какой-то. Поэтому они не думают о запчастях, они не думают о том, что машина там должна тебе 20 лет служить. И там качество некоторых комплектующих металла оставляет желать лучшего.
1: Про Китай мы еще поговорим. Китай же начал борьбу с этим всем.
0: Не так давно, кстати, вчера или позавчера, ехал и смотрю, сзади меня догоняет каршеринг. Китайский автомобиль, да, вот в каршеринге. И, слушай, он весь ржавый прям, вот ржавый капот, вот, видимо, туда камешки какие-то попадали просто, и там ржавчина начала развиваться. Потом он меня опередил, там крылья ржавые просто. Вот, и автомобиль-то такой, ну, свеженький, в принципе. Ну, меня почему-то это вообще поразило.
1: Конечно. Об этом говорили, когда китайцы начали заходить на российский рынок, что одна из проблем действительно металл, потому что не выдерживает.
0: Качество металла, вот так же, знаешь, вот помнишь, в 90-е годы была реклама там о том, что автомобиль там какой-то оцинкован, например, да, вот, по-моему, ИШ. тогда рекламировали. Москвич, да, оцинковый.

0: это было как такое конкретное преимущество, об этом забыли, да.
1: Ну как, подожди, у нас Ниву, по-моему, отсунковали.
0: Потому что зачем вот, если мы берем вот китайскую такую модель потребления, да, вот, а зачем тебе оцинкованный автомобиль, когда ты через 5 лет его поменяешь точно?
1: На 2 года, на 3, на 5, да.
0: Конечно, да, не сгниет.
1: Не успеет. У другого сгниет, их куда-то потом в таком количестве же девать надо. Вот там-то утилизатор сбора должен быть.
0: Куда-то девают.
1: Вот вопрос, вопрос, да. Куда. Пауль Зиберт сообщает, что в пятницу и субботу целыми днями ходил и ездил по городу на городском транспорте, пробок в центре не видел. Ну, да.
0: Прекрасно.
1: Так, Никодим сообщает, в родном городе МЕ, видимо, твоем, Новоуральск же твой город, вот, бензина нет совсем. В Каменске-Уральском, на Лукойлах...
0: Есть, ну что вы, я...
1: На то он
0: с
1: родной.
0: Папой разговаривал, да, есть там бензин, спокойно все заправились.
1: Вот, в Каменске-Уральском на Лукойлах только дизель, на ГПН бывает бензин на 1-2 АЗС очереди. Ну, вот чуть-чуть от Екатеринбурга.
0: Ну, в Новоуральске еще неделю назад была действительно такая сложная ситуация. Закрытый город, да, ограниченное количество заправок, естественно, да. Да, и вот есть у меня свидетели, которые в очереди простояли 3 часа, и бензин закончился просто, и все. А больше бензина не было, там был по 155, по-моему, рублей, да, за 95-й. Да, причем был по 155, и, знаешь, вот издевательски, конечно, да, вот мне даже фотографию прислали. Акция. Низкие цены, по 150, вон там.
1: Молодцы. Вот, что, знаешь, маркетинг хороший.
0: Потом ситуация резко изменилась, и вот в эти выходные, по крайней мере, в Новоуральске бензин, по словам очевидцев, есть. Есть, и очереди тоже исчезли. Вот как-то.
1: Ну, это как только появляется туда, бензин, исчезает очереди, все нормально.
0: Тоже подвезли, видимо, да.
1: Плюс 7 900...
0: Фестивалей нет.
1: Ну, он рядом, все равно, ну, относительно. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши свидетельства, соображения, мнения относительно Автомира. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Вот вопрос, кстати, не про бензин и не про онлайн. От Никиты. Все голову ломаю. Думаю, что лучше, Chevrolet Lanos или Hyundai Accent?
0: Ух ты, Hyundai Accent совсем что-то, знаешь, такой вот прям повеяло начало нулевых.
1: Ну вот.
0: То есть, хотя, знаешь, вот это у нас вот Hyundai выпускались под брендом Solaris, да, вот, а во всем мире они были как Accent, вот, в принципе, вот, даже после рестайлинга. Вот. Ну, Lanos, если мы возьмем, да, запчасти очень дешевые. Акцент, если мы возьмем, то если это действительно акцент, который там до 2023, по-моему, года выпускался, да, потом бренд поменяли. Запчасти тоже дешевые, доступные. И, наверное, качество автомобиля вот Hyundai, оно будет повыше все-таки. Если так вот рассматривать такие вот совсем раритетные варианты.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Присылайте ваши сообщения сюда. Про бензин продолжаем. В минувшую пятницу, пишет Вагран, приблизительно за час до полуночи на красно-белой АЗС в районе пересечения Посадской и Московской был первым на колонке по завершении слива бензовоза. Заправился 92-м по топливной карте по 65 рублей. Какое приятное и почти забытое чувство, добавляет он.
0: Антон... Слушай, ну, в жизни должна быть радость, да, вот такие вот.
1: Ну, это как в старом анекдоте. Просто, ты понакупи себе всяких животных, а потом от них избавься. И все, у тебя все проблемы пройдут, что ты тут мучаешься. В начале прошлой недели Антон пишет, видео на нишевой заправке бензин по 150 рублей, в конце недели уже по 90 рублей. Вот, вот, это я понимаю, скидка, так, скидка, акция... Про качество автомобиля еще немножко поговорим. Если, кстати, у вас мысли про онлайн-покупки есть, или вы покупали, вдруг такое случилось, редкость, конечно.
0: А слушай, ну это скорее экзотика.
1: Экзотика, да, ну мало ли, знаешь, иногда тоже. Спросить-то не вредно. То напишите нам про онлайн-покупки тоже, или хотя бы рассматриваете ли вы такую покупку когда-нибудь для себя, когда вы убедите себя, что это безопасно. Ну ладно, про качество автомобиля. Сейчас у нас будет рубрика «За рубежом». Одна из главных проблем с качеством современных автомобилей связана с мультимедийными системами. К такому выводу пришли аналитики J.D. Power, отметив, что на фоне общего улучшения качества машин именно эта категория остается наиболее проблемной. Согласно исследованию качества и удовлетворенности мультимедийными системами в США за 26 год, на 100 автомобилей приходится почти 43 проблемы с мультимедиа.
0: Хотелось бы, конечно, расшифровки.
1: К навигаторам. В 26-м году, кстати, к навигаторам очень много проблем. Раньше было меньше.
0: К навигаторам, знаешь, в России с навигаторами есть проблемы.
1: Ведь не только в России, в США.
0: И системы позиционирования не работают, в принципе. Mm-hmm. Да, нет, там, я думаю, что другие проблемы. И когда там говорят про проблему с навигатором, вряд ли кто-то имеет в виду, что он вообще не ловит, в принципе, не работает. Да, там какие-то неточности в карте, возможно.
1: Не так глючат карты,
0: знаешь, возвращаясь к радостям, да, когда ты включаешь телефон, например, и видишь, что он нормально тебя поймал, и ты можешь построить маршрут, вот это уже радость.
1: Мы этого
0: достигли, да. Слушай, мультимедиа вообще в машине занимает сейчас достаточно большую такую роль, да, еще там 10 лет назад даже представить было нельзя о том, что у тебя автомобиль будет состоять из экранов, да, опять же, возвращаясь к китайской модели, да, это самый настоящий гаджет, действительно, да, начали первые Tesla с этого, когда вот такой планшет целый внедрили в свой автомобиль. Китайцы пошли дальше. Сейчас вот там 3 планшета, как правило, там бывает, да. Первый для водителя, где показывается там обороты двигателя, скорость там и так далее. Второй центральный, где можно управлять какими-то функциями. И третий сейчас внедряют еще для пассажира, чтобы он там не скучал, чтобы он мог фильм какой-нибудь себе посмотреть. Да, плюс еще сзади бывают сейчас еще раз для этого мультимедийное устройство. И мультимедиа действительно в современном автомобиле это такая достаточно серьезная штука, да,
1: и она ломается чаще.
0: Весьма важная история.
1: Все-таки это не тот агрегат, ломается, который давно уже придуман, и все развивается, имеется в виду
0: вообще,
1: ходовая часть, например.
0: Вообще, да, если посмотреть, в принципе, историю автомобилестроения, всю, да, действительно, мультимедиа, вот эти всякие штуки, они всегда более подвержены к поломкам. Да, так называемая электрика, там, электроника даже, да, вот это больше можно назвать. Потому что совершенно прав, те же самые детали подвески, двигатели, они относительно надежны, в принципе, да. Там нет каких-то процессов таких электронных, там физические процессы, как правило, происходят.
1: Они предсказуемые, как минимум, чем вся
0: всего,
1: электроника.
0: Да.
1: У нее особое там что-то творится внутри. «Жигули» — они есть «Жигули», пишет Сергей. Хоть онлайн, хоть в салоне.
0: В плане АвтоВАЗа, да, возможно. Я тебе говорю, если хотелось бы как-то стимулировать людей покупать онлайн, зачем-то, да? Опять же, зачем кому-то стимулировать?
1: Если не хватает салона.
0: Небольшой скидки даже, знаешь, там 20 тысяч, там, да? Чтобы ты пошел и условную там Владу Гранту купил через интернет, а не в салоне.
1: Как обычно, если ты у производителя покупаешь, то у тебя должно быть, естественно, дешевле. Как раз без всяких допов там и прочего.
0: Хотелось бы, да.
1: Хотелось бы, но пока это только пожелание для производителей. Наконец, про Китай. Чтобы закончить, Китай нацелился на массовое внедрение беспилотных транспортных средств к 2030 году. Об этом говорится в дорожной карте развития умной электромобильной отрасли. К 2030 году беспилотные машины должны быть широко распространены и свободно ездить по автомагистралям и городским скоростным дорогам. Правда, при этом Китай усиливает позиции китайских автопроизводителей беспилотников на мировой арене и следит за качеством. Он с прошлого года в Китае взялись за качество автомобилей довольно серьезно.
0: Посмотрим, как все будет регулироваться. Знаешь, когда ты говоришь 2030 год, я только сейчас осознал,
1: скоро.
0: Это ж 3 года на самом деле осталось-то буквально. 27-й, 28-й, 29-й.
1: Вот раньше мы говорили, 30-й год, да вот они напридумывают себе планов на 30-й год. Это когда еще будет? Вот он. Уже на пороге, можно сказать.
0: Так что посмотрим. Если Китай будет избавляться от классических автомобилей в пользу беспилотников различных, да, с тем автономного вождения, то, наверное, эти все транспортные средства пойдут, в том числе и на наш рынок.
1: Они же хотят
0: Наверное, они будут недорогие.
1: Экспортировать, да? Я не стал бы таким оптимистическим.
0: Но государство, что-нибудь придумает обязательно, да, и утильсбор повышать можно бесконечно.
1: Да, а на беспилотнике тем более, потому что что мало ли что с вашими беспилотниками случится на наших дорогах. И вообще, надо развивать собственный автопром. Все правильно. Спасибо большое. Время у нас закончилось. Через несколько минут ко мне присоединится Максим Путинцев. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрюшову. До завтра.
0: До завтра.
2: Макс Авто. Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
3: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в 8-й раз камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
2: Кроме того,
3: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал» не больше, не меньше по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу три спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский драматический сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
2: И еще.
3: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представят на фестивале камерный театр с премьерой прошлого сезона спектаклем «Дом», Коляда театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда театре и в Доме офицеров, куда камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединился Максим Путинцев. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну, а начнем мы с...
4: Неужели с климатических новостей?
1: Да, как ни странно, но с них и начнем, потому что вчера ливень очередной случился в Екатеринбурге.
4: Я бы даже сказал, что он сегодня случился. Ну, мне кажется, он скорее ночью происходил.
1: Он слегка продолжается.
4: Но начался еще с вечера, да.
1: Да, и самые большие осадки были как раз, мне кажется, вечером 13-го. И затопило, ну, по крайней мере, Уралмаш, Эльмаш, там улица Победы. Говорят, что по колено аж были лужи, самокаты.
4: Ливневка не справлялась. все по классике.
1: Ливневка.
4: В воде было некуда деваться.
1: Некуда деваться, ничего не учат. Вот бензин можно завести, а ливневку почистить нельзя. Такое ощущение, потому что что не ливень, то не работает ливневка. И лужа до сих пор...
4: Ну, она, может быть, не работает, может быть, не справляется. Не потому что если уж дождь сильный, так тогда и любая ливневка не справится. Ну, это понятно, еще и в центре тоже были проблемы, если я не ошибаюсь, на перекрестке Малышева-Пушкина, тоже есть оттуда и фото, и видео соответствующие. Ну, там, собственно, речка же рядом, там же и сеть рядом, там же низина, соответственно, туда вода стекается. Любые... И опять же, ливневка не справилась.
1: Любые низины сразу превращаются
4: Но в... Но приехали специалисты и справились спустя разобрались. Время. Сотрудники ВОИС, службы водоотведения, как-то так это все называется.
1: Но при этом, кстати...
4: Пробили засор.
1: Встали трамваи, потому что затопило рельсы, и почему-то встали троллейбусы.
4: На Татищево?
1: Ну, тут в нескольких местах.
4: Это уже не там. Уже это не уже там, да. Не Малышева, Пушкина
1: совсем.
4: Не-не-не,
1: по всему городу где-то были вот такие низинки, где затопило рельсы, и трамваи, естественно, боялись ездить.
4: Ну, сколько можно, хочется воскликнуть, но кто же нас услышит?
1: Вот мне интересно...
4: Сколько природа захочет, вот столько она и будет нам продолжать тут дожди посылать.
1: Ну, хотелось бы, чтобы после ремонтов, у нас же много глобальных ремонтов прошло в этом году.
4: Глобальных,
1: чтобы после,
4: и глобальных, и локальных. Ты про плитку, что ли, сейчас?
1: Нет,
4: что ты имеешь
1: в виду? Про плитку тоже, чтобы хотя бы дренаж был нормальный, чтобы это не превращалось в моря, озера и лужи. Чтобы вот те...
4: Это сейчас пожелания от Павла Рубцова пошли.
1: Да, пожелания строителя.
4: Давай, желай.
1: Чтобы те, ну, например, Роза Люксембург, там проезжую
4: Стройте
1: часть...
4: Стройте хорошо.
1: Ливневки делайте.
4: Не нормально. Забывайте делать так, чтобы вода уходила. Не только прибывала, но и уходила.
1: Да,
4: хорошо. Прекрасное пожелание. Ну, Екатеринбург, судя по всему, не радует сегодня и вчера вечером погодой тех, кто прибыл на Всемирный фестиваль молодежи. И мы констатируем, что Всемирный фестиваль молодежи 2026 начался. Так что... Мы, Паша, можем смело называть Екатеринбург мировой столицей. Примерно на недельку. И это не будет преувеличением абсолютно. Но мероприятия начались еще в пятницу.
1: 11
4: числа. Но торжественное открытие, вот прям торжественное, оно состоялось в воскресенье, накануне, в Экспо. Ну и вообще почти... Все, большая часть мероприятий в рамках фестиваля будет проходить в Экспо и в университетском, который по соседству расположен.
1: Да, вот там. И это особенность этого фестиваля. Сразу же многие параллели проводят с чемпионатом мира 2018 года. Как вот было прекрасно, куча народу приехала с разных стран. Какое было единение, какая дружба, какой футбол, по крайней мере, был. А вот этот фестиваль молодежи показывает, что такого нет.
4: Тут без футбола.
1: Без футбола, точно. И кто-нибудь видел, вот этот фестиваль как бы выливается на улицы Екатеринбурга. Все происходит в Новокольцовском. Кроме некоторых там экскурсий, свозили их в вкусные точки блогеров из разных государств бургеры поделать. Большой репортаж на портале Е1. Подробно рассказывают, как они восхищены деланием бургеров во вкусные точки. Ну и так далее. На улицах я, например, не замечал ажиотажа, который бы был похож.
4: Ну, группки молодых людей в выходные перемещались по Екатеринбургу, как будто бы с экскурсоводами. То есть, видимо, им показывали Екатеринбург, что-то рассказывали.
1: Вот это вот.
4: Ну, не знаю.
1: Бурление. Ну, кстати, показательно.
4: Ну, собственно, изначально же об этом речь и шла, что это будет такая кластерная история в районе Новокольцовского. Вот там все будет происходить. Ну, и кое-какие мероприятия будут где-то в центре. Что-то на Плотинке, по-моему,
1: ну, там сцену
4: построили.
1: Ну, может быть, под конец что-нибудь будет. Ну, вот показательно, Уральская ночь музыки. Ее же второй раз в году провели. Но провели только для своих, только для участников этого самого фестиваля. Там же, в Экспо, выступали представители рок-сцены уральского рока, такие, как другой оркестр, Чиши компания, топ. Дальше я уже не знаю. Ну, кроме Вадима Самойлова, который основатель группы Агаты Кристи.
4: Насколько все это интересно молодым?
1: Да, да. Вот вопрос.
4: Отдельный вопрос.
1: И все было закрыто.
4: Но, с другой стороны, почему
1: локально?
4: Нет? Концерт, Ураль. Выступление, праздник, уральскость, опять
1: уральская,
4: же, показать какую-то музыки,
1: свою. Ты помнишь, что логика фестиваля, чтобы весь город был охвачен. А тут в маленьком месте только для своих попей.
4: Но здесь, наоборот, мы показываем приехавшим, чем сильна Россия, чем велик Урал и так
1: это
4: далее. Ну и, кстати, в этом смысле логика очевидна и понятна. Но интрига важная разрешилась накануне. Ждали же Владимира Путина на открытии. В итоге он не приехал. И, судя по всему, на фестивале он уже... не приедет. Он обратился к собравшимся в Экспо по видеосвязи. И мы хотим предложить вам послушать кусочек вот этого видеообращения, ну, чтобы вы оценили и содержательную, и эмоциональную часть.
1: И порадовались за Урал.
4: Давайте.
5: Дорогие друзья, рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи. В этом году вы собрались в столице Урала, Екатеринбурге, городе, где встречаются Европа и Азия, а история живет буквально в каждом камне. На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь, в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий.
4: Ну, вот такое обращение Владимира Путина к собравшимся на открытии Всемирного фестиваля молодежи. Еще раз, это не целиком, оно было длиннее, но так много комплиментов от президента, мне кажется, Екатеринбург не получал никогда. Ну, да, или, по крайней мере, очень давно такого не было.
1: Точно.
4: И, кстати, сказано, столица Урала. Если всего. Кто-то в этом сомневался, все, сомневаться прекращаем. Да. Ну и на открытии выступила целая куча звезд. Татьяна Куртукова, это которая матушка-земля. Нилетто, это вот наша такая вот суперзвезда поп-музыки отечественной. Группа Хеттерс и, опять же, отдельно выделим Наталья Орейро.
1: Молодежная певица Наталья Орейро, напомню.
4: Ну, классика, она всегда, телевизоре, видимо, востребована. Когда вот эти ангел. Вот молодые были детьми, может быть, они что-то и смотрели.
1: Опять же, может, кто у нас там популярный среди молодежи-то стал? Кадникова. Которая вот это
4: Золотое кольцо
1: и прочее, прочее. Молодежь же прям радуется от ее выступления.
4: Но, по-моему, ее не будет. Впереди еще множество выступлений знаменитостей. Вот я посмотрел, там Дима Билан ожидается, Ума Турман и многие другие. Кстати, для ведения открытия фестиваля на канале «Россия», вчера это показывали на канале «Россия-1», в Екатеринбург приехал сам Дмитрий Губерниев. Ну, наверное, можно сказать, это главный спортивный журналист, ведущий торжественных церемоний нашей страны. Он активно ведет свои соцсети и в такой вот в особой своей манере сообщил о прибытии. Давайте послушаем Дмитрия Губерниева.
6: Всем екатеринбургский ЗОЖ. Дождь идет проливной, но силовую тренировку в зале для истинных чемпионов никто не отменял. В рамках фестиваля молодежи масса активностей. 3 дня еще буду в Екате. Увидимся. Радость и счастье, молодость, спорт. Ура!
4: Дмитрий Губерниев. Ура!
1: Увидимся.
4: Приехал на несколько дней, да, и, я так понимаю, будет какие-то спортивные активности вести, озвучивать и так далее. Но вообще фестиваль, что это? Ну, это мягкая сила, да? Вот, наверное, так надо его позиционировать, так надо его воспринимать. Да. Задача показать Россию привлекательной, открытой, чтобы те, кто приехали, это увидели и понесли куда-то дальше, да? Туда, откуда они прибыли. Ну и плюс, видимо, важно показать, что мы не в изоляции, что Россия часть мирового сообщества и общих для самых разных стран процессов и сообществ. Например, сообщество молодежи.
1: 190 стран.
4: 191.
1: Это даже одна. То есть, включая и недружественные страны. Вот что самое интересное. Мы ищем там те точки влияния, которые... Ну, молодежь приедет, будет рассказывать, как в России хорошо.
4: Ну, и, кстати, анонсированные не только развлечения, а то, может быть, вы думаете, что там одни концерты только Губерниев и Наталья Орейро. Но нет, вот я посмотрел, анонсированы лекции, сессии, паблик-токи, обсуждения ключевых мировых проблем. В общем, самые разные формы активности. Ну и да, 191 страна, 10 тысяч участников. Ну и у фестиваля есть не только... скажем так, фасад, есть и кулуары. В них тоже бывает любопытное. Вот смотрите. Вот что сказал в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге министр просвещения федеральный Сергей Кравцов. Он рассказал о том, как будут учиться дети в дни голосования. У нас ведь в конце этой недели большие выборы.
1: 18 числа, да.
4: Да, в Госдуму, в наше региональное заксобрание. Так вот, в дни проведения выборов образовательный процесс в школах будет скорректирован.
1: Да,
4: согласись. Ожидаемо. Но В учреждениях, где технически возможно разграничить потоки избирателей и учащихся, занятия пройдут в штатном режиме. Так что если дети где-то уже заранее радуются, что они не пойдут в школу в пятницу и в субботу, не спешите, уточните, можно у вас разграничить потоки или нет. В остальных случаях учебные заведения действительно перейдут на формат внеурочной деятельности и дополнительного образования, сообщил Сергей Кравцов. У нас широкие возможности организовать дополнительное образование для школьников, не отменяя учебный день, сказал он в интервью ТАСС.
7: А вот сообщите нам, ваши школьники пойдут 18 числа на учебу и 19 в субботу, многие же учатся.
4: А я вот до конца не понимаю, моя школьница
7: там
4: пойдет или нет.
7: Там у кого-то будут экскурсии, но у кого-то будут онлайны, или точнее такие онлайны, которые не предполагают присутствие учителя.
4: Я понимаю, что по-разному, но как будет у нас, может быть, сегодня объяснят.
7: Сказали, хорошо. Сообщите, плюс 7-908-909-104.
4: Ну, про фестиваль, наверное, все. Он теперь официально открыт. До 17 сентября продлится в Екатеринбурге. О самом интересном будем вам рассказывать. Ну, а в пятницу и субботу в Екатеринбурге был большой ажиотаж в связи с прибытием в наш город православной святыни десницы Спиридона Тримифунтского. И, Паша, прикоснуться к мощам захотело огромное количество верующих.
7: 55 тысяч, говорят.
4: Митрополит Евгений сообщил о 55 тысячах пришедших к храму на крови. Там, собственно, все это происходило. И я видел колоссальные очереди, которые растянулись на сотни метров. Нет, не сам видел, я видел видео, которое выкладывали в соцсетях. Десницу святителя привезли 11 сентября с греческого острова Корфу. До 13 числа она была здесь, потом отправилась во Владимир.
7: А потом поедет в Москву, насколько я помню.
4: Может быть. Вот смотри, что сказал митрополит Евгений, не только про 55 тысяч, он еще и охарактеризовал, скажем так, этих людей. Дорого, сказал он, что храм посетили гости Международного фестиваля молодежи, были паломники из Замбии, Намибии, Кении, а также Сербии и Греции. Вот так. Ну и плюс еще сообщается о том, что были тут, конечно, не только екатеринбуржцы и жители области, но и из самых разных регионов
7: еще приехали. Да, судя по видео, стояли прямо автобусы, которые привозили людей специально на это мероприятие.
4: Да, но давай такое пояснение небольшое, что такое десница. Это правая рука святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны для поклонения вывозят как раз вот только десницу. Жил он в 4 веке на Кипре, был пастухом, затем стал епископом города Тримифунт.
7: Вот, собственно, логично,
4: отсюда. Да, в православной традиции к нему обращаются с молитвами о жилье, работе и других житейских проблемах. Может быть, с этим и связано такое количество.
7: Возможно, потому что перед приездом митрополит выступал на ОТВ и там рассказывал как раз, что Спиридон, он поддерживает людей, которые хотят купить квартиру, продать квартиру. Более того, он, сам митрополит, молился о снижении ставки Центробанка. Не вышло.
4: О благополучии в самом широком смысле. Ну, да, ты имеешь в виду, что в пятницу было заседание ЦБ, и
7: он
4: ставка осталась
7: еще говорил,
4: на прежнем.
7: Конечно, ставка в благополучие входит, и он молился в том числе. Но вот это не вышло.
4: Ну, пока нет. Рано или поздно снизится. Тут сомнений быть, мне кажется, не может. И еще об одной православной святыне. Такая довольно важная федеральная тема. Икону Святая Троица, написанную Андреем Рублевым в 15 веке, изъяли из иконостаса Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры на время анализа состояния климатической витрины, собственно, в которой содержится эта икона.
7: Камера там, да.
4: Об этом сообщили РБК, источники в профессиональном сообществе и собеседник в Лавре. По данным первого собеседника РБК, витрине может потребоваться ремонт. Ее перенесли в мастерские на территории Лавры. Второй собеседник подтвердил, что икона в Лавре, но не в иконостасе. Ну и напомним, что икона много лет хранилась в музее, в Третьяковской галерее. Ее сотрудники и представители музейного сообщества возражали против переноса иконы, учитывая, что она очень хрупкая, древняя, что она нуждается в особых условиях хранения. Но, тем не менее, она была передана в Лавру.
7: Ну, вот климатическую камеру поставили в Лавре, говорят, мы будем следить, и по последним данным как раз камера-то и сломалась, и сейчас икону переносят для обследования, собственно, профессиональными
4: в Кстове. Да, есть заявление Московской патриархии, В нем сообщается, что сейчас производится плановая сверка состояния сохранности иконы. По договору передачи между Третьяковкой и Лаврой музей вправе проводить такую сверку с изъятием музейного предмета из специализированной климатической витрины с перемещением в помещение на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В свою очередь, искусствовед Ксения Коробейникова сообщила в своем канале, что у климатической витрины есть поломка, но не критическая. А все это раздувают. Источник РБК в Лавре говорит, что страшные слухи о состоянии иконы недостоверны, ее состояние не вызывает опасений. Ну, хорошо.
7: Ну, еще бы они по-другому сказали. Это раз. А во-вторых, ну, критическое, не критическое, тут надо быть, конечно, профессионалом, чтобы понимать, насколько любая поломка в такой камере влияет на такую, на икону. Да.
4: Ну, во всяком случае, процесс пошел, и нет сомнений в том, что разберутся, и все будет нормально. Ну, еще что у нас в минувшие выходные было важного? Невозможно пройти мимо. Я же правильно сформулирую, если скажу, что это был первый день трезвости в Свердловской области.
7: Абсолютно.
4: 12 сентября.
7: Вторая суббота сентября в Свердловской области является региональным днем трезвости. Общероссийский 11 сентября. И вот этот общерегиональный день трезвости сделали недавно, когда все эти антиалкогольные законы принимало законодательное собрание Свердловской области, сделали днем трезвости. То есть было запрещено продавать алкоголь во всех магазинах и кафе меньше 30 квадратных метров площадью. Где 30 метров и более, там можно было продавать. Это важный нюанс, потому что многие фотографировали СМИ очереди в магазинчике, ну, в пивные прежде всего, которые себя могут позиционировать и как кафе, и как магазин. Сейчас мы работаем как кафе, сейчас мы работаем как...
4: Амфибии такие.
7: Да, да, да. И туда
4: тут прямо стояли магазин, а тут мы кафе.
7: Но это действительно в первый раз, на 12 сентября выпал этот день трезвости в этом году, и нельзя было покупать. Некоторые алкомаркеты заранее прямо опубликовали на своих дверях объявление, что мы 12-го работать не будем. Некоторые не стали закрываться, ну, где побольше линейка всяких других товаров. Но действительно так вот отреагировали. Народ по-разному, если смотреть на соцсети, отреагировал, потому что флешмобом это назвать нельзя, но многие спрашивали, а вы как отмечаете день трезвости? И там разные фотографии публиковали, ну, или просто буквами писали. Мне кажется, не всем понравилось, не все поняли логику вот именно отмена в этот день.
4: Ну, а в какой? Ну, какой же еще день отменять, если не в день трезвости?
7: У нас три дня, тоже логика тут вызывает вопросы. 1 сентября, день трезвости и день защиты детей, 1 июня. Вот пока по закону три дня, в которые нельзя продавать алкоголь. Вот
4: как, еще раз, это закон региональный.
7: Это региональный
4: правильно?
7: Закон.
4: Это
7: да.
4: Наша история.
7: Наша история.
4: Областная.
7: Ну и напомню, что сократили время продажи алкоголя. В принципе, теперь его можно купить только с 9 утра до 10 вечера.
4: Я, кстати, знаешь, на что обратил внимание? Значит, на день трезвости я внимания не обратил. Так получилось, что я вообще в магазины не ходил в этот день. Поэтому не знаю, что там происходило. Кто и как страдал или не страдал от невозможности купить бутылку или банку или еще что-нибудь в этом роде. Обратил внимание, что в магазинах, в алкомаркетах прежде всего еще не успели изменить или переклеить табличечки с часами работы. Ты знаешь, как это бумажки. Иногда будет? Наколхозили, да, кто да, как да, смог, да. Там какими-то бумажками наклеили, цифру 8 заменили на цифру 9, цифру 23 заменили 22. На цифру 22. Да. Так что у дизайнеров, видимо, и у печатных сейчас. Организаций, которые эти таблички печатать будут, изготавливать. Впереди много интересной работы. Ну, а вообще, в целом, ну, не знаю, вот прям проблема,
7: да нет,
4: что ли?
7: Конечно. Ну, проблема.
4: Если уж сильно надо, видишь, как выясняется, разливайка на помощь придет.
7: Может, да.
4: Или кафе, ресторан. Или... Пожалуйста, там-то ограничений ведь нет.
7: Предупрежден, значит, вооружен. В пятницу вечером в обычной пятерке наблюдал, как люди собирали...
4: Предупреждали друг друга
7: и собирали с полок заранее. Видно, явно побольше, чем бы они купили в эту пятницу.
4: Ну, вот это вопрос. Не провоцируют ли подобные вещи покупку впрок? Покупка, она же на всякий случай делается больше, а потом-то попробуй-ка остановись.
7: Да, потом это все провоцирует совсем другое.
4: А может наоборот? Может делать такие дни чаще, чтобы это как-то вот в привычку входило? Раз в месяц. Раз
7: нет,
4: в квартал.
7: В привычку люди найдут себе способ, если им надо, что-нибудь где-нибудь приобрести.
4: Я про другую привычку. Чтобы не покупали
7: или
4: не употребляли.
7: Или отказаться, когда уже не будет это провокацией. Вот Вагран считает, что теперь в противоположность надо день свободного алкоголя вводить и продавать 24 часа.
4: Кому это сильно надо-то ночью? Вот вопрос. С чем это все может быть связано? Вот эти вот ограничения, меры и так далее.
1: Логично.
4: А может быть, даже это не вопрос, а наоборот. Сейчас мы объясним. Да? Дело в том, что в Свердловской области пьют, ну, алкоголь имеется в виду, больше, чем в среднем по стране. Поэтому, да, видимо, здесь спецмеры у нас и происходят, типа ограничения времени и дней продаж.
7: Уже в течение года, по-моему, такая статистика публикуется в разное время, и, наверное, наша область не справляется с каким-то российским KPI по снижению потребления алкоголя, ну и, соответственно, расширение здорового образа жизни. В августе потребление алкоголя в России упало до минимума за 20 лет. Всего приходится на жителя одного 7,5 литра спиртного. Это на пол-литра меньше, чем годом раньше. Тем не менее, в Свердловской области августовский показатель составил 9,85 литра на человека.
4: Почти 10. Еще раз, в стране 7,5, а у нас 10.
7: Да,
4: ну, прям существенно больше.
7: Ну, у меня тут вопросы, конечно, к методологии исчисления. В Новосибирской области 7,75. В Татарстане 9,81.
4: Тоже почти 10.
7: Да, больше, чем у нас, между прочим.
4: А в Москве, смотрите, 4,5. Это во сколько? В два раза меньше, чем
7: два
4: у нас?
7: Да. Я вот не понимаю, как...
4: А в Санкт-Петербурге 6. Да, ну, тоже значительно меньше. Что с нами не так?
7: Может,
4: у меня нет ответа на этот вопрос. Климат, может быть? Дожди?
7: Ну и вообще, не знаю, так.
4: Ну и вообще надо наблюдать за этой цифрой. Посмотрим, вот в этом году так, что будет в следующем. Может быть, это какая-то синусоида.
7: Ну мы постоянно в десятку или в 15 входим регионов, которые потребляют больше, чем в среднем по России. Ну, вот когда говорили, ой, Свердловская область где-то там в лидерах, а потом, когда смотришь цифры, это 15-й регион. Из 89. Ну, сейчас это не так уж и много, учитывая, сколько.
4: Ну, еще раз, это в литрах на человека.
7: На человека,
4: правильно?
7: Да.
4: То есть тут говорить о том, что у нас население больше, там еще что-то.
7: Нет, это не в абсолютно
4: справедливо.
7: Это, человек.
4: Да, это такая, как бы, история получается у нас относительная.
7: Но отношение к закону, вот Юрий пишет: принуждать плохо, задолбали уже с ограничениями и лицемерием.
4: Ну,
7: из-за этого народ пока протестует.
4: А пока это все-таки не принуждение, пока это ограничение.
7: Ну, ограничение.
4: Это все-таки немножко другая история. Ну и еще, завершая вот эту вот алкогольную тему, главный нарколог нашей области Антон Поддубный сообщил о том, что у нас скоро откроется сеть вытрезвителей. Правда, что такое скоро, не совсем понятно.
7: В 27-м году.
4: Он про это скоро говорит не первый год. Не, ну, первый. Посмотрим, может быть, в 27-м году. Значит, это будет не при милиции и полиции, как когда-то в советские времена. Все-таки это будет профессионалы-медики, да, это будет,
7: да,
4: при медицинских,
7: да, да,
4: учреждениях.
7: Уже пару лет обсуждается на разных уровнях с Госдумы, начиная и заканчивая регионами, как раз то, что нужно вводить именно вытрезвители как медицинские организации, ну, вернуться к вытрезвителям как медицинской организации, которые были раньше. В 2012 году Минздрав отдал это полиции. Полиция, естественно, не справляется. Соответственно, вернулись к идее, что нужно людей
4: собирать.
7: Но для
4: полиции это вообще не профильная
7: история. Это не профильная история, там много всяких ограничений. Ну, вообще, заниматься этим им некогда. Хотя они вытрезвитель будут привозить, если вытрезвители появятся у нас.
4: Ну, я так понимаю, на улице там нашли.
7: Поймали.
4: Ну, так вот, поймали или нашли? Потому что если поймали, человек, значит, все-таки как-то сам перемещается, может и до дома переместиться.
7: Вот.
4: Антон Поддубный-то говорит о помощи тем, ну вот кто вообще... Не петь, не плясать, не шевелиться, да, чтобы человек не умер просто от переохлаждения, например.
7: Это
4: а
7: хорошая...
4: много ли у нас таких людей?
7: Вот не очень
4: не
7: много,
4: знаю.
7: Это
4: кажется,
7: не очень хорошая
4: тут
7: идея.
4: Тут вот тенденция тоже к снижению, причем давным-давно.
7: И уже. Такие люди обычно их не подбирают в связи с тем, что у них совсем асоциальный образ жизни, и они не очень приятно выглядят, скажем так, и,
4: ну, да,
7: и так далее.
4: Да.
7: И их как-то обходят стороной, в том числе и полицейские.
4: Ну, нет, тем не менее, люди вызывают скорую, скорая приезжает, она человека бросить разные... не может, везут в больницу, но вот, видимо, эту проблему решить и хотят, чтобы вот не просто в больницу везли, а все-таки в некое специализированное лечебное учреждение.
7: Ну, вернуться к практике советской.
4: Где
7: и
4: будет нарколог,
7: постсоветской,
4: где,
7: да,
4: будет соответствующее, да, оборудование, где там, не знаю, человек
7: оборудование,
4: окажет помощь, прокапывает.
7: Судя по советским вытрезвителям, вспоминая, да.
4: Проспят его.
7: Да, проспят.
4: Собственно, вот, именно, там, вот это самое главное.
7: Оборудование, это мокрое
4: просто. Охлаждение и просыпление.
7: И какая-то твердая кровать. Все, вот это, собственно, способ. Но главное, что он не на улице. Главное, что он присмотром,
4: ну, да,
7: находится. Вот в этом суть.
4: Ну, опять же, посмотрим,
7: потом
4: что из этого
7: возьмут.
4: Получится. Что такое сеть вытрезвителей? Сколько их будет в этой сети? Один на город, один на область. В общем, тут вопрос финансов в конечном итоге, финансирование, правильно?
7: В Екатеринбурге обещали еще в преддверии Всемирных игр дружбы, что в каждом районе появится по вытрезвителю.
4: Ну что, давай в финале два слова про кино. Еще «Мягкая сила». Вот такие у нас кольцевые композиции сегодня. Это ж наш кинематограф. Правда, он какого-то внутреннего пользования в основном. Поэтому эта сила направлена внутрь.
1: Наружу не пошел.
4: Фильм «Последний богатырь Колобок» собрал более 1 000 000 000 рублей за весь период проката. Так что поздравляем всех Колобков, всех, кто на этот фильм смотрел. Как его только не критиковали. Вот это с «Человеком-пауком» его разводили.
1: Вот, вот,
4: значит, не
1: зря. Ограничениях.
4: Значит, все-таки не зря для Колобка.
1: Для Колобка
4: случае.
1: Точно, для производителей точно не зря все это прошло. Но те, кто деньги заплатил, ну вот помогли российскому кинематографу.
4: Ну и программа «Горожане. Разговор» на Радиофорум. Это тоже мягкая сила. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Оставайтесь с Радиофорум. Как всегда, впереди много интересного и познавательного.
1: Не переключайтесь.
3: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
8: Доброе утро. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидера Индии и Китая и представил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть более 7,5 литров на душу населения, пишет РИА со ссылкой на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на человека, в Санкт-Петербурге 5,9, в Новосибирской области 7,6 литра, в Свердловской области 9,85. Напомню, с 1 сентября в нашем регионе на 2 часа сократили время продажи алкоголя. А теперь его можно купить с 9 до 22 часов. За двое суток в храм на Крови пришли поклониться деснице святого Спиридона Тримифунского более 55 тысяч человек, сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались и верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, и иностранцы из Африки, Сербии и Греции. До Екатеринбурга ковчег побывал в 9 городах, отсюда отправился во Владимир, пишет портал 66.ru. Со следующего года в Свердловской области увеличат размеры выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма 800 тысяч рублей. С 27 года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. Неделя на Урале началась с дождей, но синоптики говорят, что бабье лето скоро вернется. Завтра в Екатеринбурге уже без существенных осадков и плюс 17. В среду дождей не ожидается и плюс 18. Черногория может отложить введение виз для россиян, если поймет, что теряет на оттоке туристов слишком много, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. По данным специалиста, твердых оснований для такого прогноза нет, но российские туристы остаются одними из самых щедрых. И в ожидании введения виз бронирование отелей в Черногории россиянами увеличилось на 80%. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
9: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
10: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, временами дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 13 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
11: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
12: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Повтор программы.
14: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
1: Добрый день, меня зовут Максим Путинцев, вы слушаете радиофорум 104,5 FM. В эфире программа «Ординаторская», программа, в которой речь идет об актуальных медицинских проблемах. Этот эфир, этот выпуск не станет исключением. Но мы апробируем сегодня новый формат «Ординаторская на троих». Хотя, может, вы скажете, что тут нового? На троих — это наша классика. Ну вот и посмотрим. Что я подразумеваю под термином «на троих»? У нас в студии три человека. Это ведущий, это эксперт и это... Ну, сформулирую так. Может быть, какое-то другое определение появится по ходу беседы. Это у нас будет хамелеон. Тот, кто и ведущий, и эксперт одновременно. Говорить будем вот на какую тему. Качество медицинской помощи. Тема широкая. Тема насколько абстрактная, настолько и конкретная. Будем разбираться с тем, что это такое, как добиться качественной медицинской помощи, в чьих руках находится ключ к получению качественной медицинской помощи, ну и так далее. И с удовольствием сообщу о том, кто со мной находится в студии «Радиофорум». Это Анастасия Конюкова, эксперт регионального центра компетенции Национального института качества, замглавного врача городской больницы 24 по контролю качества, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Анастасия Александровна, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
1: И Александр Гальперин, главный врач Центральной городской больницы номер 24, постоянный ведущий программы «Ординаторская». Александр Маркович, я рад приветствовать тебя в этой студии.
16: Добрый день. То есть, я так понимаю, мне роль хамелеона сегодня.
1: Получается так, но я сказал, может быть, мы придем к какому-то другому образу в ходе нашей беседы сегодня.
16: Ну, хамелеон так хамелеон, я готов.
1: Ну, я так вижу, по крайней мере. Ты должен быть и экспертом, но в то же самое время и ведущим. Помогать мне, потому что я, сам понимаешь, в медицинских вопросах исключительно со стороны пациента, и то не слишком искушенного, да, могу выступать. Ну так и что делать-то будем? Медицинское качество, качество медицинской помощи, что это, как это, с чем его едят?
16: Вот, и я сейчас включу хамелеона и как раз-таки перефразирую эту фразу. Вообще, это широкое очень понятие, да, качество медицинской помощи. И на самом деле существует масса разных точек зрения и разных, скажем так, взглядов с разных сторон.
1: И разных определений, наверное.
16: И разных определений. Так вот, а я бы хотел спросить, вот, Максим, скажи, пожалуйста, а как ты вообще считаешь, а что такое качество медицинской помощи? Что, вот что для тебя конкретно будет качественная медицинская помощь?
1: Ух! Какой вопрос-то? Тут просто на, не знаю, на тысячу, на миллион буквально. Во-первых, я тоже к эфиру готовился и задался вопросом, вообще, что такое качество как таковое? Что мы делаем в такой ситуации обычно? Открываем толковый словарь, например, Ожегова, да, и читаем. Что такое качество? Качество – это совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от других и придающих ему определенность. Что-то стало понятнее? Ну, как будто бы нет. Хотя оттолкнуться от этого, конечно, в каком-то смысле можно. Но возвращаясь к твоему вопросу, вот что для меня качественная медицинская помощь, ну, я скажу так, если тебе понадобилось пойти к врачу, ты к нему пришел, и ты получил то, что хотел. Ты получил, ну, скажем так, внятный комфортный прием, когда с тобой пообщались по-человечески, да? Когда ты получил некую инструкцию по тому, что делать, да, с той проблемой, с которой ты обратился. И когда в конечном итоге ты получаешь результат. Результат — это что? Это когда тебе помогло.
15: когда ты выздоровел, когда тебя вылечили. Ну, то есть, получается, это такая вот длящаяся во времени действительно услуга. Слушай, и тут есть масса нюансов, да, и врач, и что он тебе назначил, и каков результат. Все это является совокупностями вот этой медицинской качественной помощи.
16: На самом деле, то, что ты, Максим, говоришь, это очень распространенные на самом деле ответы
15: от, сейчас скажешь, но это неправильно.
16: От пациентов. Ну, я могу перечислить, я специально посмотрел результаты опросов, поглядел, как это выглядит. Ну, больше всего вопросов в США, там чаще всего интересуют подобные темы, и что там, например, устраивает, не устраивает в медицине. И чаще всего говорят про качество общения с персоналом, то есть вот именно насколько хорошо с тобой разговаривает медицинский работник. Говорят про время, которое врач или медсестра тебе отводит, лично тебе, то есть и это считается, вот если больше времени, значит более качественно. Говорят о доступности, об ожидании приема. То есть мне захотелось, я должен попасть. Это вопрос, как критерии качества, пациенты тоже также обсуждают. Комфорт, там, парковка. В одном из опросов в одной больнице парковка стояла на первом месте. Что мне в этой больнице нравится, это то, что здесь прекрасная парковка, и мне есть где припарковаться. Это тоже люди оценивают как качество медицинской помощи. Ну и другие там вопросы. Чистота, удобство, красота какая-то, какие-то вот навигационные вещи. Вот. Ну и как проблему в США часто говорят высокая стоимость и непредсказуемая стоимость. Но это проблема конкретно в США. Но у нас на самом деле...
15: Но если мы пошли здесь в частную клинику, эта проблема точно так же может стать.
16: В общем, может быть то же самое. То есть вот если взгляд пациента, то есть это примерно вот об этом. Анастасия Александровна, может, вот я не знаю, может что-то еще...
17: Совершенно правильно. Максим обозначил прямо пациентский путь, пациентский взгляд на оказываемую нами услугу. Уж извините за слово такое, да, но все-таки...
15: Да хорошее слово, мне кажется, больше, зря к нему
17: ну, хорошо.
15: Как-то негативно относится, услуга.
17: Вот, но просто действительно пациент сам в полной мере качество оценить не может. Он оценивает только компоненты, так скажем, ну, сервисную составляющую, да, если это можно так сказать. На самом деле сейчас подход к качеству и безопасности, вот мы все время говорим про качество, но не говорим безопасность, это архиважно, это не менее важно, чем качество. Это очень такая, это системный вопрос, который ну, не ограничивается только парковкой. То есть есть качество глазами пациента, и об этом у нас прямо целое направление. То есть это пациентоцентричность, когда мы думаем, как мы, как представители системы здравоохранения, выглядим в глазах нашего пациента, как мы с ним коммуницируем, какие мы инструкции мы даем. И это настолько важно, что часто влияет на исход. То есть если мы пациенту неправильно объяснили, недообъяснили, неправильно сориентировали, то мы можем вообще не получить никакого результата или получить отрицательный результат, хотя мы делаем все правильно и, может быть, даже в соответствии с клиническими рекомендациями.
16: Анастасия Александровна, давайте вот поговорим о все-таки именно взгляд со стороны медицинской организации и со стороны врача. Ну, скорее все-таки со стороны медицинской организации и вообще как системы. А что, как воспринимает качество именно медицинской организации, ну, наверное, врач в том числе? Вот что, по каким критериям и как это оценивается?
17: Ну, часто мы то есть со стороны медицинской организации это система, которая охватывает все направления медицинской организации, начиная от кадрового обеспечения, материально-технической базы, безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, всего-всего-всего. Это не только правильно назначенная таблетка, но и прямо целая система. С точки зрения, как это померить, как это организовать, здесь самое важное, что ставится во главу угла, это фиксация всего, так скажем. То есть медицинская организация должна научиться признавать свои собственные какие-то несоответствия, недочеты. Пока этого не будет, к сожалению, систему не построить. То есть мы должны учитывать все. Мы должны учитывать, сколько у нас пациентов выздоровело, сколько пациентов не выздоровело, почему инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, как о нас отзываются пациенты, чего им не хватает, как мы учим своих сотрудников и так далее и тому подобное. То есть, ну вот из таких, как сказать, вот если говорить про врача, конкретного врача, то плюсы работы в построенной системе качества и безопасности – это на самом деле безопасность для самого врача. То есть, во-первых, он понимает, что ему нужно сделать, чтобы все-таки получить результат. Он понимает, откуда у него возьмутся ресурсы, эти ресурсы возьмутся точно и в срок, если система работает. Но для этого, конечно, он должен соответствовать определенным требованиям, стандартам. То есть его образование должно быть соответствующим, его должны внутри учить. Он должен соблюсти целый ряд каких-то манипуляций, там, провести идентификацию, назначить правильные лекарства правильному человеку, правильной форме и так далее.
16: Вот, извините, что перебиваю. Я на самом деле считаю, что это вопрос, вот мне, например, как специалисту, он очень понятен, все, что говорит Анастасия Александровна. Я не знаю, Максим, как тебе. Мне кажется, что здесь нужно немножко все-таки поразбираться в понятиях и в терминах. То есть для начала мы должны понимать, что медицина – это сфера высокорисковая. То есть медицинские
15: услуги... Сейчас страшно стало пациенту.
16: Это действительно так. Это действительно звучит для пациента...
15: А для кого ты имеешь в виду? Для пациента?
16: Для пациента.
17: И для медицинского работника.
16: И для медицинского работника.
15: Для каждого свой риск просто.
16: И для медицинского работника в том числе. То есть медицина – это вещь опасная. И это должны все понимать. И по большому счету... как бы это ни звучало со стороны, но это факт. Мы производим инвазивные процедуры, мы назначаем сильнодействующие и не обязательно сильнодействующие препараты, мы идентифицируем пациента и много-много-много других рисков, с которыми необходимо бороться. Поэтому вот с точки зрения медицинской организации, с точки зрения все-таки врача, это все же, на мой взгляд, в первую очередь, это некая минимизация риска. То есть, насколько вот качество будет, это минимальный риск для пациента. Ну и, конечно, мы говорим о клиническом результате, который, ну, как в некоторых определениях говорится, который в соответствии с современными

0: вот я думаю, вы лучше...
1: Мих процессов медицинских...
0: Не знаю, сколько у нас еще...
2: Ну, на самом деле, уже потихонечку мы можем к итогам и выводам переходить.
0: Я
2: но
0: хочу...
2: если есть какие-то важные нюансы, еще есть время
0: сказать. Я просто, буквально короткий пример и нюанс.
2: Да.
0: Потому что в сертификации во всем есть такое понятие, как безопасность среды. Что на самом деле очень важная вещь. И опять же, чтобы понять, что среда безопасна, без фиксации событий неблагоприятных тоже невозможно. Вот, например, вот у нас пример в нашей больнице не так давно произошел. У нас во всех поликлиниках были вот эти грязезащитные коврики,
2: да,
0: лежали. И человек заходит в поликлинику, запинается о него, как большинство делают, и падает. Это самое, что ни на есть неблагоприятное событие, причем оно повлекло. Ну, хорошо, там без травмы обошлось, но, тем не менее, это самое, что ни на есть неблагоприятное событие. У нас в больнице система информирования сразу же об этом есть. Это было зафиксировано, и мы убрали все эти коврики со всей больницы. Потому что для нас риск падения человека в больнице гораздо выше, чем вот эта вот пресловутая грязь, которая здесь наносится. Но с этим надо бороться такими способами, которые не увеличат риск нахождения в медицинской организации. Это маленький пример из безопасности медицинской среды. На самом деле там про это можно говорить одну или даже не одну программу. Вот. Ну и, может быть, вот я хотел, Анастасия Александровна, просто чтобы понимать, мы тут говорим, что мы все тут сертифицируемся и прочее, а вообще много ли у нас в России существует, ну и в Екатеринбурге, в Свердловской области, в частности, организаций, которые имеют сертификаты и которые действительно прошли вот этот очень непростой путь?
1: Ну, у нас в Свердловской области есть больницы, которые сертифицированы, их, по-моему, 8. Есть регионы, в которых их больше, но я надеюсь, что мы догоним их в ближайшее время, потому что огромная работа проделывается сейчас рабочей группой.
2: То есть задача такая стоит?
1: Да, задача стоит. Министром здравоохранения, вице-губернатором она нам поставлена, поэтому я думаю, что мы должны подтянуться очень сильно.
0: Чрезвычайно важный вопрос. Вот, и, может быть, как вывод, я бы хотел сказать, что мы все абсолютно хотим качества медицинской помощи. Как медики, как больница, руководство там больницы, так и пациенты. Все его немножко понимают по-разному, и все работают в несколько разных направлениях. И вот как раз вот сегодня вот мы хотели и поговорить, и немножко, скажем так, сверить часы, чтобы мы понимали, что качество – это все-таки не только парковка перед больницей, хотя это мы все понимаем, что чрезвычайно важно.
2: И чтобы в регистратуру очереди не было,
1: да,
2: например, да?
0: Да,
2: из той же оперы.
0: И быстро попасть к узкому специалисту. Это, кстати говоря, зло. Это вредно. Нельзя так делать.
2: Нельзя быстро попадать.
0: Надо попадать к врачу общей практики. Потому что узкий специалист будет искать свою патологию, а не будет смотреть на человека широко. Ну, это тоже как...
2: Это вообще, мне кажется, тема для отдельного разговора.
0: Да, да. И это тоже про качество. Ведь очень многие люди считают, что вот я хочу к неврологу, я пойду к неврологу. А невролог будет искать неврологическую патологию и не будет смотреть на другую. Поэтому
2: может быть, есть и другая.
0: Не может быть, а скорее всего. На самом деле, когда человек хочет к неврологу, вероятнее всего, что ему как раз к неврологу-то и не надо. Это правда.
2: Так, запоминаем, уважаемые слушатели.
0: Еще раз, вывод. Мы все хотим качества. И все над этим работаем. Кто-то больше, кто-то меньше. И мы все за пациента. Немножко смотрим с разных сторон.
2: Нюансов, и мы, наверное, за системный подход, да? Потому что качество есть там, где есть стандарты, где есть система. Вот, собственно, как эта система внедряется, Анастасия нам рассказала. Ну и, кстати, я еще вот о чем подумал. Тут же я не просто так про словарь Ожегова вспомнил. Вот в просторечии, как мне представляется, качество – это противопоставление чему-то некачественному, да, если хотите, как хорошее плохому. Вот мы, наверное, примерно об этом же говорим, и, наверное, в эту сторону действительно имеется необходимость двигаться. Потому что качественная услуга – это хорошая услуга. Да, это клиент, пациент, он должен остаться удовлетворен качеством. Ну, а медик тоже. Это помните, как в фильме «Мимино»? Да, ты будешь доволен, я буду доволен, и тогда все будет у нас в этом смысле замечательно. Ну и в качестве вывода, что тут можно сказать? Качество, оно медицинская услуга. Есть там, где есть стандарт. Очень важная тема прозвучала, вот я как-то не задумывался об этом, что тема безопасности ключевая здесь, да, для пациента. Вот ты, когда приходишь в больницу или ложишься, ты же об этом не думаешь, а действительно есть масса нюансов, которые от тебя скрыты, ты о них не подозреваешь, но для врача это прям целый

0: отдельный мир, да, и там все это должно соответствующим образом стоять на своих местах, на своих полочках. Ну и важный нюанс – это такая вот взаимно направленная оптика, да. Это, ну, не то чтобы умение, а хотя бы попытка пациента взглянуть на процессы, которые в больнице происходят, глазами врача, то есть почему здесь вот так устроено, а не иначе, а не сразу бежать там жалобы писать или еще что-нибудь в этом роде. И наоборот, да, чтобы врач мог как-то вот у него это получалось делать, смотреть на происходящее глазами пациента. Ну, собственно, тогда вот какая-то гармония, вот эта качественная, она и будет достигаться. Это вот, собственно, мой вывод по итогам нашего сегодняшнего эфира, так скажу.
1: Да.
0: Ну что, друзья, на этом тогда мы сегодняшнюю ординаторскую на троих, так ее назовем, закончим. Действительно, это очень важный, интересный разговор. Я думаю, что обязательно мы к этой теме еще будем обязательно возвращаться. С нами были Александр Гальперин, главный врач больницы номер 24, и Анастасия Конюкова, замглавного врача этой больницы, эксперт регионального центра компетенции Национального института качества, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Спасибо огромное. До новых встреч. До новых встреч, в том числе в ординаторской на радиофорум.
2: До свидания. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
3: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Театр.
4: Спектаклем Могилевского театра кукол «Синяя-синяя» в Екатеринбурге сегодня завершается Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Этому моноспектаклю лауреат Национальной театральной премии Беларуси Николая Стешица уже 10 лет. Премьера состоялась в 2016-м. Поставил его режиссер Игорь Казаков, известный театралом Екатеринбурга по таким постановкам, как «Гоголь триптих» и «Зойкина квартира» в нашем театре кукол. Жанр «Синий-синий» создатели определяют как галлюцинация в одном действии без антракта. И идет спектакль на белорусском языке. Начало сегодня в 14 часов. Несколько билетов, как ни странно, еще есть в продаже. Стоят они 1200 рублей.
3: Музыка.
4: В центре «Эрмитаж Урал» сегодня открывается новый сезон проекта «Музыка в музее». Концерты проходят в камерной атмосфере центра «Эрмитаж Урал» по понедельникам, когда музей вообще-то закрыт для посетителей. Гости концерта таким образом получают уникальную возможность побывать в пустом музейном пространстве и при этом слушать музыку в живом исполнении. Новый сезон решили открыть концертом пианиста Алексея Кирьянова и посвятили его мелодиям из советского кино. Это «Снег в Ленинграде» из «Иронии судьбы», «Прекрасное далеко», «Ланфрен Ланфра», «Есть только миг между прошлым и будущим» и другие. Начало концерта сегодня в 19 часов. Входной билет стоит 1700 рублей.
3: И еще.
4: Артисток с Сергеем Бугаевым «Африкой» завтра состоится в пространстве «Синара Арт». Этим разговором с художником в галерее «Синара Центра» завершают работу выставки «Фундаментальный лексикон». Работа Бугаева «Баня» была представлена в экспозиции. Бугаев «Африка» известен в первую очередь по роли мальчика Бананана в фильме Сергея Соловьева «Асса». Однако за плечами у него более 40 лет существования в мире андеграунда. И результатом этих четырех десятков лет стали бесчисленные живописные полотна, инсталляции, хэппининги, участие в легендарной поп-механике Сергея Курехина и несколько кинолент. Начало встречи завтра в 18 часов. Билет стоит 600 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: Экономика и бизнес.
5: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
3: Рынок труда.
5: В Свердловской области уровень безработицы вырос сильнее всего в России по итогам второго квартала на 1,2% пункта относительно второго квартала прошлого года. Это следует из аналитики РИА Новости. Среднее время поиска работы – больше 5 месяцев. Ниже уровень оказался в Кемеровской области, Москве и Приморском крае и еще в 16 регионах, а в 14 остался без изменений. При этом общероссийский уровень безработицы остается низким – 2,2%, а среди других уральских регионов Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из субъектов, где этот показатель наиболее низок. Он занял третье место. Работу здесь возможно найти за 3 месяца 9 дней. – На 7-й строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе время на поиски работы занимает 1,5 месяца.
3: Опрос.
5: Екатеринбуржцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 56 тысяч 600 рублей. С таким показателем Екатеринбург занимает 7-е место среди российских городов. В начале года сумма была меньше на 4%, 54 тысячи 400 рублей, рассказала представитель сервиса «Суперджоп» Ксения Смирнова.
1: Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют жители Москвы. Они полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. На втором месте Санкт-Петербург с суммой в 60 тысяч рублей. Примечательно, что за последние 7 месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково – на 1,4%. Третью строчку занял Хабаровск с суммой в 58 тысяч рублей.
5: Самые умеренные запросы к МРОТ в Волгограде – 50 тысяч 600 рублей, и Ижевске – 50 тысяч 900 рублей.
3: Тенденции и прогнозы.
5: С 1 января 2027 в России будет введен мониторинг цен на 24 категории продуктов питания. В перечень вошли наиболее востребованные товары, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, крупы и овощи. Соответствующий список утвержден правительством России. С ним 13 сентября ознакомилась ТАСС. Уточняется, что список товаров связан с законом о контроле за ценами на продовольствие по всей цепочке поставок, от производителей до розничных магазинов. Механизм позволит отслеживать причины резкого роста стоимости продуктов и анализировать изменения цен на разных этапах их движения. В утвержденный перечень вошли говядина, свинина, баранина, мясо кур, рыба, сливочное подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука и хлеб. Также под мониторинг попадут рис, гречка, макароны, картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Что такое свага?
6: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
3: Кто твоя бести?
6: А гэсбингом хоть раз занимались?
3: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
7: Сегодня разбираем слово «анк». Образовано оно от английского «uncle» – «дядя». Анком называют мужчину как минимум за 30, который пытается казаться моложе. Как правило, он носит худи, бейсболки, его хобби – скейтбординг или граффити. Анк старается вести здоровый образ жизни и часто передвигается на самокате или моноколесе. Но главный признак не это. Анк, даже если ему за 50, активно употребляет молодежный сленг, думая, что так он окажется на одной волне с ровесниками и ровесницами своего сына. Пример употребления.
8: А что этот анк вечно с нами трется?
7: Слово начали активно использовать весной 24-го, когда в интернете завирусился пост пользователя под ником Homo Erectus.
9: Еще от скуфа не успели отойти, а тут уже анк.
7: Не путаем анка со скуфом. Скуф – обидное прозвище мужчины с пивным животом, который обходит спортзал за километр, сидит перед телевизором и ругает зумеров. Модный и спортивный анк – полная противоположность, хотя из-за стремления быть ближе к молодым людям может действительно выглядеть нелепо. У слова «анк» есть еще одно значение. Так в шутку могут называть зумера, который ведет себя словно старик. Ворчит, а вот в наше время. Жалуется на боль в пояснице, смотрит старые сериалы. А на вопрос друзей, пойдет ли он на вечеринку, отвечает.
10: Как бог даст.
7: Если, конечно, у него вообще есть друзья.
3: Не то слово.
11: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
12: Добрый день. С начала следующего года в России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания. В августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания. Теперь утвержден конкретный список. В нем в том числе мясо, рыба, макароны, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты, яйца, несколько видов круп, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы, капуста. Документ вступит в силу с 1 января, сообщает агентство ТАСС. Владимир Путин обратился к участникам международного фестиваля молодежи по видеосвязи. Изначально ожидалось, что президент приедет в Екатеринбург лично, но, к сожалению, планы изменились, поездка не состоялась, пишет Ядин. Президент приветствовал участников фестиваля на официальной церемонии открытия в воскресенье. Увидев Путина, иностранцы пришли в восторг, начали снимать его выступление на камеры. После официального открытия на уличной сцене Экспо выступили звезды Наталья Орейро, Нилетто и Плутто. Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Сочи, который был закрыт из-за угрозы атаки БПЛА. Как рассказала Е1 одна из пассажирок, мест в зале ожидания не хватило на всех. Некоторые спали прямо на полу или вынуждены были искать столик в кафе. По словам екатеринбурженки, в гостинице отвозили только тех, у кого рейсы задерживались на 11-12 часов. Остальным выдали воду и горячую еду. Сегодня в 8:37 аэропорт Сочи снова начал работу. На паспортный контроль выстроились огромные очереди. Верхоседский районный суд Екатеринбурга сегодня начинает рассматривать уголовные дела бывшего бенефициара коммунального холдинга корпорации СТС Алексея Боброва и его бизнес-партнера Татьяны Черных. Их судят по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Бобров и Черных были арестованы год назад. Суть обвинений в том, что корпорация СТС завышала расходы своих дочерних компаний на модернизацию и получала компенсацию от государства. Недавно Боброва и Черных изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест. Показания на фигурантов дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, пишет «Новый день». Садоводство способствует долголетию и поддержанию здоровья мозга. Итоги исследования, проведенного среди пожилых людей, опубликовал журнал Public Health. Исследование показало, что частая работа в саду связана со сниженным риском развития деменции. Регулярное занятие садоводством может существенно улучшать психологическое состояние пожилых людей и снижать выраженность депрессивных симптомов, утверждают ученые. Доллар 84,26, евро 97,87.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
10: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
13: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104,5 FM.
14: Для лиц старше 12 лет.
15: 12 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог-гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
16: Привет.
15: И сегодня у нас специальный гость Дмитрий Николаевич Немытых, психиатр, психотерапевт, главный врач Центра клинической психотерапии, кандидат медицинских наук, основатель и преподаватель Международной академии клинической психотерапии. Ух. Выговорил. Поскольку мы знакомы, будем на «ты». Да. Сразу приду. Ну и вообще,
17: здравствуйте
15: все.
16: Всем здравствуйте.
15: Да, в психологической сфере, как понимаю, «ты» – это преимущественно
16: да,
15: обращение.
16: Да, но Дима же еще
15: психиатр,
16: и врач.
15: Еще и врач, да. А у врачей как раз на «вы». Поэтому
17: да,
15: тут
17: да.
15: надо...
17: Поэтому надо выбирать.
15: Надо выбирать, да. Ну, поскольку, еще раз, знакомы, поэтому мы будем на «ты». Не пугайтесь, врачи, не ругайте нас, в конце концов. Тема сегодня – депрессия или лень? Или депрессия и лень. Как удобно вам воспринимаете эту тему. И пишите нам, что вы считаете для себя депрессией. Была ли у вас депрессия? Ваши вопросы. У нас сегодня психиатр. Он точно знает все про депрессии и как с ними бороться. И как отличить лень от депрессии. Поэтому спрашивайте. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5. 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну, так вот. Депрессия и лень. Чем отличаются? Вот самый простой, наверное, вопрос, с чего стоит начинать рассуждение о депрессии и о лени, потому что понимаем, что депрессия – это такое состояние, когда ничего не хочется. В том числе. Один из симптомов. Правильно?
16: А ничего не хочется почти всем и почти всегда.
15: А это лень.
16: Вот.
15: Вот, где, в общем, в чем разница между обычной ленью, привычной и депрессией?
18: Да. Основное отличие заключается в том, что лень – это психологический процесс, который протекает на фоне нормальной физиологии головного мозга. Соответственно, ленью считается, ну, можно обозначить как ситуацию, когда человек не выбирает ничего делать. А вот при депрессии ситуация совершенно другая. Депрессия возникает и протекает на фоне патологических процессов в головном мозге, основным из которых является снижение выработки нейромедиаторов. Это такие вещества, которые участвуют в передаче нервного импульса, и в силу этого снижение способности нейронов головного мозга, это клетки головного мозга, к образованию новых ассоциативных связей. То есть, вот, собственно, это и принципиальное отличие. Лень – это нормальный психологический процесс, я выбираю ничего не делать, а депрессия – это патологический процесс, когда я не могу, то есть физиологически не могу что-то делать.
15: То есть человек тупит в депрессии?
18: Да.
15: Вот
18: да,
15: если так, так на простой совершенно язык.
18: Совершенно верно.
15: Лень – это просто не хочу ничего, я и могу что-нибудь там подумать, ну, как Обломов, да, полежать, да, пофантазировать, да. А депрессия – это когда человек тупит, то есть он не может даже думать.
16: Он не то чтобы, наверное, тупит все-таки, потому что я считаю, что слово «тупит», оно все-таки носит такой негативный оттенок, как будто бы человек тупой. Да? А он не
15: человеку
16: тупой в этот
15: плохо,
16: момент.
15: И он не может ничего сформулировать.
16: Ну, то есть тупит – это типа, что-то я туплю, ну, типа, я что-то не могу соображать. Именно а так. Здесь я не могу. Это какая-то невозможность.
18: Это невозможность.
16: То есть
18: невозможность.
16: Нет выбора.
18: Именно так. Депрессия означает отсутствие выбора. Я физиологически не могу думать, не могу двигаться, не могу жить нормальной жизнью.
16: Вот смотри, часто я своим клиентам в депрессии или в преддепрессивном, да, состоянии говорю о том, что себя там ругать за это нельзя, потому что это примерно как ругать себя, когда ты сломал ногу, что ты не можешь бежать так же, как спринтер. Это,
18: да,
16: это правильно?
18: Это абсолютно верно.
15: Угу. Есть статистика, которая говорит в Российской Федерации, что зафиксированных заболеваний оказалось, ну, Коммерсант по этому пишет, по крайней мере, почти на 22% выше, чем в 2020 году, в 2024. Сейчас статистики новой нет. А вот с чем это связано? Вот депрессия, диагностика и мода. Может быть, у нас уже есть такой один вопрос, я его зачитаю. Почему за последние, ну, условно, 5 лет на 20% и более такие случаи увеличились?
18: Ну, я считаю, что это прежде всего связано с ситуацией вообще общемировой и с теми процессами, с которыми рядовой гражданин, я имею в виду политическими и общими, общемировыми процессами, экономическими,
16: да.
18: Безусловно, да. Ну, собственно, с той ситуацией, с той средой, в которой рядовой гражданин, рядовой человек вынужден в настоящее время находиться и, конечно же, адаптироваться к подобным условиям, ну, значительно сложнее, чем, допустим, к условиям, когда более-менее социальная среда благоприятна. Ну и, соответственно, мы точно будем видеть учащение депрессии как вариантов дезадаптации, да, когда психологическая адаптация к сложившимся условиям, к сожалению, не получается у человека.
16: Дим, тогда дополнительный вопрос давай я задам, потому что до этого ты сказал, ну, мы с тобой, да, такие, решили все-таки, что это болезнь, что это как будто, ну,
18: это
16: внутреннее
18: так.
16: Такое биологическое, это в мозгу там это. Не формируются нейромедиаторы, да. А как внешняя среда, спросит тебя пациент, влияет на то, что в моем мозгу происходит?
18: Очень часто влияет, потому что запускающим фактором как раз и очень часто являются те психологические проблемы, которые возникают у человека. То есть в данном случае...
16: И они как-то ломают, что ли, мозг?
18: Они приводят мозг в то функциональное состояние, когда он перестает вырабатывать нейромедиаторы. Но очень многие депрессии обусловлены психологически, так называемые психогенные депрессии. Но классический пример – это реакция горя, например. При потере близкого человека кто-то переживает в рамках нормального горя, а кто-то переживает в рамках патологического горя. Это так называют психологи.
16: И уже нарушение.
18: А психиатр в этом случае ставит диагноз расстройства адаптации в виде депрессивной реакции. Совершенно верно.
15: А диагнозы, может, чаще ставить стали? Потому что люди не стесняются теперь депрессии. Депрессия стала
18: возможно,
15: в том числе модой.
18: В том числе возможно. Я бы не сказал, что модой. Скорее, я больше замечаю такие процессы, как дестигматизация. Да? И сейчас действительно нормально искать помощи, когда у тебя депрессия. Поэтому, я думаю, больше не с модой связано, а больше с тем, что такая помощь перестает быть стигматизированной, это хорошо.
16: Дим, а у тебя есть клиника, да, в которой ты работаешь?
18: Совершенно верно.
16: И скажи, пожалуйста, а ты вот сам замечаешь, что больше, что люди чаще обзывают свое состояние депрессии, то есть, как бы обычную, не знаю, там, выгорание, усталость, утомление называют сразу раз и депрессии. Или действительно вот функциональных депрессий становится больше? Вот у тебя как?
18: Однозначно второй вариант. То есть сейчас и общая грамотность населения, это очень хорошо возрастает. И, допустим, если брать 10 лет назад мою практику, да, то тогда я постоянно видел людей, которые не понимали, что у них депрессия, их было достаточно трудно убедить в том, что у них депрессия. То сейчас то, с чем обращаются люди, называя депрессией, очень часто является действительно депрессией.
16: То есть они правильно себя диагностируют.
18: Да. Они как бы предварительно диагностируют себя правильно и правильно ищут помощь.
15: Про диагностику как раз хотелось бы спросить. Лень, депрессия и выгорание. Еще одно слово у нас тут прозвучало. Утомление. Как провести грань между этими состояниями? Они как бы приводят человека
18: в очень похожее состояние.
16: Вялость
15: определенная.
18: Вернемся к тому, о чем я говорил. Из всех этих процессов психологических только депрессия является патологическим процессом, который сопровождается снижением выработки нейромедиаторов. Соответственно, признаками снижения выработки нейромедиаторов являются определенные клинические симптомы депрессии, по которым или на основании которых врач-психиатр как раз и ставит этот диагноз. Если хотите, я коротко, допустим, точно все назвать не смогу, но хотя бы какие-то основные могу перечислить. Во-первых, это стойкость в снижении настроения. Да? То есть, в принципе, существует диагностический критерий, которого мы неукоснительно придерживаемся. Настроение должно быть стойко снижено в течение дня, и это снижение должно наблюдаться не менее чем 2 недели. Вот это такой...
16: Это мы так сейчас редфлаги так называем, да?
18: Да, совершенно верно.
16: Симптомы,
18: именно, да. Симптомы
16: уже...
18: на которые точно стоит обратить внимание и не обманывать себя, думая, что это выгорание, лень или
16: усталость,
18: еще что-то.
16: Там,
18: усталость, да,
16: знаю,
18: совершенно.
15: Как с отоплением? Если держится температура определенная на улице некоторое время, то это уже...
16: Включают отопление.
18: Совершенно верно. Да, тут уже обманывать себя не надо.
16: То есть от 2 недель и стойко не только вечером,
18: да.
16: Не только утром,
18: стойко в течение всего дня.
16: Сегодня.
18: Да, именно так.
16: Так.
18: Второй важный критерий – это то, что мы, врачи-психиатры, называем ангедонией. То есть это неспособность получать удовольствие от тех вещей, которые раньше приносили удовольствие. И я вроде бы обращаюсь к этому, что приносило раньше удовольствие.
16: Покушать,
18: это меня...
16: посмотреть сериал,
18: самые простые
16: –
18: погулять, встретиться с друзьями. А того ожидаемого удовольствия я не получаю.
16: Приза нет.
18: Приза, да, вознаграждения не существует. Потому что нет, чтобы было вознаграждение, нужны нейромедиаторы, которых нет.
16: Давай я на всякий случай напомню нашим слушателям. Нейромедиаторы – это дофамин, окситоцин, серотонин и...
18: И очень много других веществ, которые служат для того, чтобы помогать нервным клеткам передавать импульс от одной нервной клетки к другой.
16: Хорошо.
15: А есть ли какие-нибудь другие, вот, не посмотреть за человеком?
16: Мы перечисляли сейчас симптомы.
15: А еще есть что перечислить?
18: Конечно.
16: Ты думаешь, только два?
15: Мне уже достаточно.
16: То есть две недели и больше стойкость в течение дня, невозможность получить удовольствие от прежде даваемых удовольствия
18: вещей. Да, то, что мы называем ангедонией. Третий важнейший признак заключается в том, что человек обычно описывает это состояние как повышенную ранимость. Mm. То есть, если раньше, например, при возникновении какой-то, ну, неприятной ситуации, например, там, конфликт с начальником, да, человек восстанавливался, да, как бы осмыслял это, себя успокаивал в течение 3 часов, ну, например, да, то сейчас он может заметить, что ему не хватает и дня, и больше, и у него постоянно вот эта мысленная мешалка, он как бы не может в силу, опять же, недостатка нейромедиаторов, совершенно верно, выйти из этого состояния, себя успокоить, как-то обрести опору под

0: которые, то есть я...
1: Премия Беларуси. Николай.
2: Депрессия, почему они в одном...
3: Это чуть больше среднего общероссийского показателя 5,5 месяцев. В целом, в этом году уровень безработицы в России остается низким. 2,2%, сообщает агентство ИА. Сильный дождь обрушился накануне на Екатеринбург. Вечером в воскресенье ливень привел к очередному транспортному коллапсу. В районах улиц Победы, Ломоносова и Ильича избирателей образовались лужи, в некоторых местах доходившие пешеходам до колен. Трамвайные рельсы ушли под воду, трамваи встали, вместе с ними стояли троллейбусы, на затопленных улицах плавали электросамокады. По прогнозам Уралгидромета, сегодня дожди продолжатся. «Хитрый койот» возглавил российский кинопрокат за минувшие выходные. Картина собрала за уикенд 37,2 миллиона рублей. Следом идет «Лунтик», «Обратная сторона Луны» 29,5 миллионов и «Надежда» 26 миллионов. «Хитрый койот» — гибрид игрового кино с живыми актерами и анимацией. Главный герой — знаменитый койот из мультфильма о «Луни Тюнс». По сюжету ему придется судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого дорожного бегуна. «Хитрого койота» сняли еще в 23-м году, но выпуск картины несколько раз откладывали из-за проблем с правами. Доллар 84,26, евро 97,87.
4: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
5: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
4: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
7: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, временами дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 13 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
8: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
9: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Экономика и бизнес.
12: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
13: Рынок труда.
12: В Свердловской области уровень безработицы вырос сильнее всего в России. По итогам второго квартала на 1,2% пункта относительно второго квартала прошлого года. Это следует из аналитики РИА Новости. Среднее время поиска работы – больше 5 месяцев. Ниже уровень оказался в Кемеровской области, Москве и Приморском крае, и еще в 16 регионах, а в 14 остался без изменений. При этом общероссийский уровень безработицы остается низким – 2,2%. Среди других уральских регионов Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из субъектов, где этот показатель наиболее низок. Он занял 3-е место. Работу здесь возможно найти за 3 месяца 9 дней. На 7-й строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе время на поиски работы занимает 1,5 месяца.
13: Опрос.
12: Екатеринбуржцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 56 тысяч 600 рублей. С таким показателем Екатеринбург занимает 7-е место среди российских городов. В начале года сумма была меньше на 4%, 54 тысячи 400 рублей, рассказала представитель сервиса «Суперджоп» Ксения Смирнова.
14: Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют жители Москвы. Они полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. На втором месте Санкт-Петербург с суммой в 60 тысяч рублей. Примечательно, что за последние 7 месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково – на 1,4%. Третью строчку занял Хабаровск с суммой в 58 тысяч рублей.
12: Самые умеренные запросы к МРОТ в Волгограде – 50 тысяч 600 рублей, и Ижевске – 50 тысяч 900 рублей.
15: Тенденции и прогнозы.
12: С 1 января 2027 в России будет введен мониторинг цен на 24 категории продуктов питания. В перечень вошли наиболее востребованные товары, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, крупы и овощи. Соответствующий список утвержден правительством России. С ним 13 сентября ознакомилась ТАСС.

0: Уточняется, что список товаров связан с законом о контроле за ценами на продовольствие по всей цепочке поставок, от производителей до розничных магазинов. Механизм позволит отслеживать причины резкого роста стоимости продуктов и анализировать изменения цен на разных этапах их движения. В утвержденный перечень вошли говядина, свинина, баранина, мясо кур, рыба, сливочное подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука и хлеб. Также под мониторинг попадут рис, гречка, макароны, картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
1: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
2: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
3: 16+. 13:07 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Говорит и показывает» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш финансовый аналитик Константин Селянин. Константин, рад приветствовать.
4: Я также рад приветствовать уважаемых радиослушателей.
3: Ну, естественно, про экономику говорим. Сегодня день экономики на радиофорум, поэтому многие темы затронем. Но прежде чем начать, напомню, куда нам можно написать. +7 908 909 104,5 ваше сообщение присылайте. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Ну, а начинаем мы с задачки на поведенческую экономику.
4: Итак, очередная задачка на поведенческую экономику. Представьте себе, что вы руководите екатеринбургской IT-компанией и продаете услуги по разработке сложных CRM-систем под ключ. Вы выявили потребности завода, заказчика и подготовили коммерческое предложение. Средний срок принятия решений в таких структурах от 3 до 6 месяцев из-за долгих согласований. Как ускорить процесс заключения сделки с помощью архитектуры выбора? Первый вариант – направить клиенту одно подробное предложение на 50 страниц с единственным вариантом бюджета и детальным описанием всех этапов разработки. Второй вариант – предложить клиенту два варианта. Полная разработка системы за 3 миллиона рублей или ничего не делать, оставить все как есть. И вариант 3 – разбить проект на логические этапы и предложить три варианта старта. Пакет базовый, только проектирование за 600 тысяч рублей, пакет оптимальный, проектирование плюс разработка основного модуля за 2 миллиона, и пакет максимальный, вся система под ключ плюс год поддержки за 3,5 миллиона рублей. При этом сделать акцент на первом шаге. Итак, вам надо ускорить принятие решения целым заводом по поводу приобретения CRM-системы. И нужно это сделать за счет архитектуры выбора, то есть за счет самого предложения, его устройства. И три варианта. Первое – направить 50 страниц текста с единственным вариантом бюджета и детальным описанием. Второе – объяснить клиенту, что либо полная разработка за 3 миллиона, либо ничего не делать. Такой у него выбор. И третий вариант – разбить проект на логические этапы, стоимость только проектирование 600 тысяч, проектирование плюс разработка 2 миллиона, ну и пакет под ключ 3,5 миллиона рублей, при этом сделать акцент на первом шаге.
3: +7 908 909 104,5 сюда присылайте ваши варианты. Сегодня тут сложная задачка, я бы так сказал. То есть, как бы, вот очень много нужно учитывать и цифр, и разных условий. Ну ладно, в конце программы мы подведем итоги. Есть у меня одно мнение, один вариант, но выскажу его в конце передач. Хорошо, давайте перейдем к экономическим темам. Основная, конечно, что в пятницу, 11 сентября, ставка сохранилась, Центробанка, ключевая ставка, на уровне 14%. До этого регулятор 10 раз подряд снижал ставку. Сначала на процентный пункт, потом на полпроцентного пункта сначала, а потом до четверти. Вот так вот это все было. И уже, конечно, предварительно говорили экономисты, эксперты, что останется, скорее всего, и, не дай бог, еще может и подняться, потому что намеки со стороны Центробанка, со стороны Эльвиры Набиуллиной были такие, что если все будет плохо, мы вам ставку-то и подымем. Как, на что будет влиять сейчас эта ставка, и точнее не повышение ставки и не понижение ставки, сохранение ставки на уровне 14%?
4: Ну, вообще, конечно, весьма увлекательно смотреть за схватку Давида с Голиафом, а именно Центрального банка в лице Эльвиры Набиуллиной и того же Минфина, сообщества российских предпринимателей, которые настаивают на том, чтобы ставка снижалась немедленно ниже 10% и так далее. И я просто отмечу три причины, которые называют Центральный банк. Они всегда формулируются очень, скажем так, округло, но тем не менее. Вот три причины, почему не стали снижать. Первое. Сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях.
3: Ну, так это ну, прямое по всей видимости, следствие высокой ставки.
4: Нет. Это тенденция.
3: Это намек понятно.
4: Да, намек, что в отдельных отраслях у нас производственные мощности, как сейчас принято называть, выбывают. И это повлияло в том числе и на потребление. Второе. Рост цен на топливо и продовольствие. Обратите внимание, что если в прошлый раз, месяц назад, Центральный банк говорил о том, что такой тенденции, она еще не прослеживается, может быть, может не быть, то в этот раз они пришли к выводу, что такая тенденция таки есть. Ну, не заметить ее довольно сложно, на мой взгляд. Ну, и традиционный рост инфляционных ожиданий. Более того, Центральный банк в очередной раз перенес вот эти планы по достижению инфляции в 4%. Сейчас 6%. Центральный банк сказал, что 6-7% по 2026 году. Ну и, как всегда, в будущем, в 2027 4%.
3: Сколько у нас уже 4% как ориентир-то? Года 3-4?
4: Вы знаете, он так отодвигается каждый год, да. Да, вот, поэтому, конечно, здесь на самом деле сложилась уникальная ситуация. Если посмотреть внимательно, мы видим, что, конечно же, реальная инфляция, реальный спрос на деньги, он гораздо выше, чем то, что декларируется российскими властями. Но я приведу пример, что в последний месяц все чаще и чаще банки стали предлагать ставки по депозитам на уровне, причем крупные банки, на уровне ставки рефинансирования или даже чуть выше. Например, вчера я получил предложение от крупного российского госбанка разместить депозит под 14% годовых.
3: То есть ровно?
4: Вопрос. Да, ровно по ставке. Я напомню, что ставка рефинансирования – это та ставка, по которой коммерческие банки могут занять у Центрального банка. То есть, конечно же, по депозитам всегда это было на несколько процентов, на 2-3, а то и больше процентов ниже. И вот впервые, пожалуй, за много лет наблюдений мы сталкиваемся с тем, что реальная потребность банков, видимо, существует проблемы с ликвидностью банков, действительно, и они готовы занимать у граждан по ставкам предельным, по ставкам рефинансирования.
3: То есть, даже заработать не цель, получается, для банков. Это главное, чтобы
4: оборот был. Заработать и не зарабатывают, потому что выдают кредиты. Ну, к примеру, по физическим лицам средняя полная стоимость кредита – это 38% годовых. Так что банки тут...
3: Ну, не вернут деньги. Далеко... Имеется в виду, что если всегда были ставки по депозитам поменьше, чем ставка рефинансирования, то они получали все-таки побольше потом.
4: Да, то сейчас вот, ну, они, соответственно, и ставки по кредитам тоже раздвинули. Меньше они получать не стали. Но просто это означает, что нет возможности привлечь под 10 или 12%, и приходится привлекать под 14%, а, возможно, даже чуть выше. Поэтому вот эта тенденция говорит о том, что действительно реальная стоимость денег, ну, не менее, чем вот эта ставка рефинансирования. Уж, по крайней мере, для снижения этой ставки вот из этих соображений каких-то поводов нет.
3: Ну, кстати, Центробанк еще и продлил запрет снятия наличной валюты. Все тот самый знаменитый запрет. Да, еще на полгода. Тоже по полгода они обычно накидывают на этот запрет. Что связано, наверное, тоже с тем, что нужна в том числе и валюта банка.
4: Да, ну, это традиционно уже ожидаемое. В общем-то, не было никаких сомнений, что это будет продлено. По всей видимости, пока не отпадут первопричины этого ограничения, не будет и их снятия. Поэтому здесь все закономерно. А вот ситуация со ставками по депозитам и в сравнении со ставкой финансирования действительно в случае уникальна.
3: Есть еще, наверное, у меня соображение по этому поводу. Вот три причины названы, но кажется, первая объясняет все остальные. То есть у нас меньше бензина, подорожание бензина и подорожание.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
0: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Баб Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Специально для тех, кто сегодня позавтракал. Ну, в общем, песня для тех, кто всегда испытывает жажду и аппетит любви. Feed my Frankenstein, Элис Купер. Ну, в половине четвертого, я надеюсь, что кое-что перепало уже каждому из нас с вами. Если хотите новых впечатлений, заглядывайте в наши группы ВКонтакте. Всегда они имеются. И рады вашим комментариям. Ну, и спешу сказать, что у меня прямо наплыв композиции для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Успевайте обогнать конкурентов. Тема свободная. В продолжении очень скоро Джек Уайт и новая песня будут Deep Purple. Ну а для тех, кто уже развернулся в направлении траектории, где тебя любят и ждут, с симптомами.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Казанова.

0: пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+. Rock and
2: talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. You don't know how lucky you are,
3: boys. Back in the USSR. Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
4: СССР Пол разворачивается и уходит уже, готовится к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку. Rock
5: and Talk. На рок-арсенале.

Вот не знаю, как вы, я до сих пор считаю, что это одна из лучших песен презентации любого человека. Here I go again. 82-й год, Whitesnake, Дэвид Ковердейл. Нынче, кстати, музыканты переиздали свой альбом Slide It In. Отдельный привет тем, кто полюбопытствует. В эту версию вошли еще и треки с концертного альбома Live in Glasgow 84-го года, которые ранее были недоступны. Так что, если вы настоящий фанат Whitesnake, обязательно найдете. А кто еще, тот всегда найдет. Не пожалею языка. Мне поступают музыкальные предложения на поражение для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Очень хочу, чтобы к нам еще и новички заглядывали. У нас, кстати, будет новый археолог, я надеюсь, постоянный. Секреты не раскрываю, но в любом случае заглядывайте в ваши личные фонотеки. Как знать, может быть, такие раритеты найдете, которые порадуют остальных и которые можно будет открутить в программе «Полезные ископаемые». Мне смело присылайте на адрес vinka@rockarsenal.ru. Впереди канадский коллектив Rush, будут Юрахип в рубрике «Национальный продукт» Атлантида Project. Ну а сейчас приглашаю вас на концерт, тоже раритетный, где еще слышится только на рок-арсенале, Джордж Харрисон, Cloud 9.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А.
2: Добрый день. В Кремле ответили на призыв президента США Дональда Трампа к Киеву прекратить удары по НПЗ в России. Этот призыв можно только приветствовать, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках в целом ухудшается, главным образом из-за нестабильности и новых витков эскалации в Персидском заливе. Россия же ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе дизеля. По мере гарантированного насыщения внутреннего рынка на повестке дня появится вопрос об отмене этого запрета. И тогда дополнительные объемы могут быть направлены на мировой рынок, отметил Песков, пишет РБК. В горном щите в Екатеринбурге возле остановки школьного автобуса заметили медведя. После этого родители учеников вызвали на собрание. Детей из СНТ «Мелиоратор», «Лесные тропы» и ближайших домов отправили на дистант. Об этом портал Е1 сообщила мама школьника, который ездит на занятия на автобусе. В администрации Екатеринбурга подтвердили, что медведь был замечен на улице Державной еще 9 сентября. Инспектор департамента по охране животного мира региона прибыл на место для обследования, отметили в мэрии. Напомню, медведи в Свердловской области активизировались с осени. Их замечали в Байкаловском районе, вблизи Краснотуринска и в Ивделе. В Свердловской области уровень безработицы вырос наиболее резко среди всех регионов России. По итогам второго квартала рост составил 1,2% пункта к тому же периоду прошлого года, следует из аналитики агентства РИА Новости. Среднее время поиска работы в Свердловской области составляло 5,7 месяцев. Ниже уровень оказался в Кемеровской области, а также в Москве, Приморском крае, еще в 16 регионах. В 14 остался без изменений. При этом общероссийский уровень безработицы остается низким 2,2%, отмечает «Коммерсант». Гордума Екатеринбурга выходит с летних каникул. С 15 сентября депутаты начинают осеннюю сессию. 22 сентября состоится первое пленарное заседание. На нем народные избранники будут принимать отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2026 и обсуждать итоги подготовки школ к новому учебному году. В октябре депутаты рассмотрят отчет мэрии о работе детских лагерей. В ноябре Дума вернется к вопросу о размещении киосков на территории Екатеринбурга. Бюджетный процесс в Гордуме стартует 24 ноября. Первое чтение бюджета запланировано на 8 декабря, пишет «Новый день». Россиянам осталось работать до Нового года всего лишь 77 дней, пишет агентство ТАСС, изучив производственный календарь. До конца текущего года осталось 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. В ноябре ожидается 4-дневная рабочая неделя, в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Официальный доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Музыка мирового класса.
6: Black Sabbath. Oasis.

приглашение понять друг друга. Давай поговорим. Ток-ток. «Назарет» — это знаменитая композиция с альбома «Бугало» в версии 2011 года. Ремастеринг этого альбома для тех, кто любит новое звучание с классическими идеями. Сегодня напомню, что 80-й день рождения отмечает бас-гитарист коллектива «Бэк», вокалист группы «Постоянный», участник «Назарет» — это Пит Эгню. И с его участием прозвучало это знаменитое «Как прелюдия» и «Как руководство к действию». Общаться сегодня побольше. Рок-арсенал здесь «Виолетта». Обещаю, классную музыку будут «Sweet Slate». Ну, а уже сейчас одна из моих любимых — «Aerosmith». Еще одна приглашающая быть друг к другу поближе. Иди-ка сюда.

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Полчаса без рекламы.

Да, самая бомбическая, зловещая песня, как удар в сторону нарциссизма. Песня, в которой есть строчки «Just you and no one else». В этой жизни главным должен быть только ты и никто другой. Ну, вот такой человек в кругах Radiohead однажды появился, собственно говоря, и стал отправной точкой для написания этой знаменитой композиции 95-го года группы Radiohead, альбом The Bands. Очень надеемся, что в следующем году у музыкантов появится новый релиз. Неоднократно про это говорили. У нас впереди «Ловите» будут Сабатон, Франц Фердинанд, еще Нирвана. В рубрике «Национальный продукт» группа «Високосный год». Здесь Виолетта, рада всем настроенным. Сейчас будем зажигать фанк. Марк Ронсон, Бруно Марс, Uptown Funk.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основание для поступления в вузы. МУП «Водоканал» отчитался о качестве воды в Екатеринбурге за август. Она соответствует всем санитарным нормам. На предприятии отметили, что центральная лаборатория ежедневно проводит около 1200-1300 проверок воды по 40 показателям. Так, средний показатель цветности при норме 20 градусов составил почти 15. Самый низкий в Кировском районе – 14,2. Жесткость воды даже ниже нормы при допустимых 7. Средняя жесткость составила около 2 во всех районах города. В норме микробиопоказатели, а также содержание железа, алюминия, свинца, меди и цинка, пишет «Комсомольская правда». К концу недели на Среднем Урале потеплеет, дожди прекратятся, пишет «Уральский меридиан», ссылаясь на прогнозы. Эта неделя ожидается теплее предыдущей примерно на 3-5 градусов. Днем воздух будет прогреваться от 14 до 19 градусов. Выходные обещают быть сухими и по-летнему теплыми. Росгидромет обещает сухими и теплыми также вторник и среду до плюс 18 градусов днем и солнце. В другие дни, включая пятницу и субботу, небольшие дожди. Температуры по ночам на неделе составят от 9 до 13 градусов. Днем прохладно. Сегодня и в пятницу, в воскресенье ожидается до плюс 20 градусов и солнце. Ученые всерьез обсуждают будущее существование городов на Луне. Запасов воды на спутнике может не хватать для возведения и длительного существования крупных поселений, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на астрономов Смитсоновской астрофизической обсерватории. Они подсчитали, сколько людей потенциально смогут обеспечить доступные лунные ресурсы. Так, город с населением около 1 000 000 человек без повторного использования воды израсходует запасы примерно за 2 года. Если же на Луне будет жить около 1000 человек, расход ресурсов останется безопасным. Такое сообщество сопоставимо с населением Антарктиды в зимний период. И о спорте. Футбольный Урал сегодня играет в Ярославле. В матче 11-го тура первой лиги наша команда встретится с Шинником. Начало матча в 20:30 по времени Екатеринбурга. У Урала 18 очков, 5-е место в турнирной таблице. У Шинника 14 и 9-е место. Екатеринбуржцам сегодня надо обязательно выигрывать, чтобы сохранить шансы на выход в РПЛ. Прямую трансляцию игры проведет телеканал Матч ТВ. Также ее покажут ВК-видео и Кинопоиск. Официальный доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
0: Информация на правах рекламы. Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Итак, завтра, 15 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и без осадков. А температура воздуха в течение дня плюс 16 градусов.
0: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Да, да, в свои 60 они по-прежнему зажигают Scorpions, Bad Boys, Running Wild. В честь 6-летия своей творческой деятельности продолжают активно гастролировать. Кстати, осенью будут выступать в Лас-Вегасе и в качестве приглашенных гостей. И у них появятся очень классные ребята из коллектива Buck Cherry. Мы их, кстати, тоже вращаем. Фанатам Scorpions привет. Уверена, что нашли ремикс дебютной пластинки Lansom Crow 72 года в этом году. Переиздали альбом. Кроме того, выпустили в разных форматах. Даже есть на виниле. Всем привет. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало 6 вечера. То ли еще будет Manfred Mann's Ears Band. Парни из коллектива Lifehouse, их лебединая Hand in by a Moment, всегда любимая. Ну, а уже сейчас классика на века. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Сегодня свои дни рождения могли бы отметить участники записи Эд Кинг, бас и ритм, гитарист коллектива Стив Гэнс.

0: реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце

0: Нительная, романтичная.
1: На рок-арсенале.
2: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
1: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А.
2: Добрый вечер. В Сочи временно ограничили доступ к пляжам и набережным из-за угрозы применения безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в МАКСе. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. Решение принял городской оперштаб. Напомню, ранее БЭК атаковал набережную в Сочи вечером 9 сентября. Произошло возгорание. В результате пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Сегодня утром оперштаб Краснодарского края сообщил, что 5 человек, включая ребенка, пострадали в Сочи при падении обломков беспилотников. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли совместный меморандум о самоопределении. В нем указано, что они видят будущее своих наций в Евросоюзе и привержены независимости от Великобритании. Меморандум подписали первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Документ опубликовала партия SNP в соцсети X. В меморандуме утверждается, что впервые за всю историю лидеры стран Соединенного Королевства вместе договариваются о приверженности независимости от него, пишет РБК. Все избирательные участки в Свердловской области оснастили камерами видеонаблюдения. Установка их завершена. По закону при многодневном голосовании видеофиксация обязательна. Камеры видеонаблюдения будут непрерывно работать в дни голосования на участках. Трансляция будет передаваться на служебный портал и в Центр общественного наблюдения, сообщили в облсберкоме. Напомню, выборы в Госдуму, ЗАГС собрания региона и в местные думы пройдут с 18 по 20 сентября, пишет «Комсомольская правда». В горном щите в Екатеринбурге возле остановки школьного автобуса заметили медведя. После этого родители учеников вызвали на собрание. Детей из СНТ «Мелиоратор», «Лесные тропы» и ближайших домов отправили на дистант. Об этом порталу Е1 сообщила мама школьника, который ездит на занятия на автобусе. В администрации Екатеринбурга подтвердили, что медведь был замечен на улице Державной еще 9 сентября. Инспектор департамента по охране животного мира региона прибыл на место для обследования, отметили в мэрии. Напомню, медведи в Свердловской области активизировались с осени. Их замечали в Байкаловском районе, вблизи Краснотуринска и в Ивделе. Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым массовым актером Голливуда и обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки 15,5 миллиардов долларов. Основной вклад в результат внесли картины «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», в которых сыграл Том Холланд. Зои Салдана занимала первое место с января. До нее лидерами были Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Ли Джексон, напоминает РБК. Официальный доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Классика в классике. Песня, которую написал Рас Баллард, ставшая их визитной карточкой Рэмбоу. С тех пор, как ты ушла. Since you've been gone. Конечно, про лето, которое, кстати, ждет нашего ответа, привета, любви. Уже к этой пятнице синоптики обещают бабье лето на Урале. Рок-арсенал здесь в Виолетта на наших студийных начало 7 вечера. Завтра, кстати, плюс 16, без осадков. Впереди согреют, порадуют на все 104,5. Сабатон, Криденс Клиота, Ревайвал, а еще будет Металлика с концертной площадки. И уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает гитарист британской группы Pulp. Это Марк Вебер, Happy Birthday, с его участием Нетленочка из 90-х и Pulp, и знаменитой песней «Простые люди».

Thank you too. Всегда подборные, продолжительные. И эта композиция пользуется завидной любовью среди настоящих поклонников Металлика. Песня One. Это была версия 99-го с лайва. Композиция вошла в знаменитый альбом 89-го года And Justice for All. Кстати, первая песня, которая получила видеоклип. Снимали на одном из заброшенных мебельных складов в Лос-Анджелесе. Но, тем не менее, видео, конечно, до сих пор у кого-то визуал вызывает самый что ни на есть восторженный. В 2023 году Rolling Stone включила композицию в сотню величайших металлических на все времена. У нас впереди новая песня Iggy Pop, Billy Idol, классного вечера, ну и дополнительный пламенный тем, кто присылает и готов прислать раритетную музыку для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Кстати, я вам нашла такой классный коллектив британский. Сама совершенно случайно на него напала. Ну, в общем, если вы добыли интересную музыку, и она не звучала еще в эфире Рок-Арсенала, предлагайте мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Ну, в любом случае, успевайте сделать сегодня-завтра или до 16:00 середины недели, финальное время, когда я уже завершаю принимать ваши художественные раскопки. Успевайте. Кстати, в прошлом выпуске у нас были загадки. Одну из них разгадали, а вторая осталась открытой. Так что послушать наш прошлый выпуск можно в группе ВКонтакте. Ну, а сейчас для кого-то тоже будет разгадка на загадку, чей голос вы сейчас услышите в этом произведении группы Accept под названием «Снова расстались. Breaking up again».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
2: Реклама. Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
4: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Но если хотите больше, чем просто песня, ода своей безбашенной жизни, Билли Айдол, Save Me Now. Пока человек сам себя не спасет, никто этого за него не сделает. Вот, в общем, краткое резюме этой знаменитой композиции. Нынче Билли Айдол, герой зала славы рок-н-ролла, вместе с гитаристом и соавтором Стиви Стивенсом, и активно гастролирует под бурные продолжительные. Пару-тройку его выступлений я нашла в инете, но уже красавец. А что касается художественного фильма, вдруг кто-то из вас успел посмотреть. Я наврала, это документальный фильм, который вышел в этом году, называется «Билли Айдол Should Be Dead». Не лишенный, так сказать, самой иронии самого музыканта посмотреть на себя со стороны. Ну а в продолжение у нас, ловите, очень скоро легенды Тото, будут Юту для тонко организованной части нашей аудитории King Crimson, мастера экспериментальной и магической музыки. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Ноль». Здесь Виолетта, классного вечера. Это Элис Купер. Предупредительная больше сегодня меня красавчиком не увидите. No more, Mr. Nice Guy.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Rock Arsenal.
1: Реклама. Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joy Pub приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит к звучанию что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joy Pub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: You don't know how lucky you are, back in the USSR.
8: Oh. Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
9: ТСР Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть. Маккартни обернулся. И тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
0: Rock and Talk
10: на Рок-Арсенале.

0: Персинал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Добрый вечер. Страх перед темпами развития искусственного интеллекта связан с саморекламой IT-компании OpenAI и Anthropic. Об этом заявил инвестор Майкл Бьюри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке, а также известен как прототип героя фильма «Игра на понижение». По его мнению, обе компании планируют в ближайшее время выйти на биржу, при этом говорят о страхе перед безудержным развитием технологии. По сути, капитаны индустрии набивают себе цену. Им нужны шумиха и самореклама в духе «Мы настолько хороши, что это может стать опасным», написал инвестор в своем микроблоге в сети X, цитирует его Лента.ру. Россия на 11 дней приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября. Это связано с профилактическими ремонтными работами на территории России, сообщили в компании «Газпром Армения». Ограничений для населения не ожидается. Снабжать газом республику будут за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана, сообщает Интерфакс. При этом отмечают, что поставки российского газа являются основными для Армении. Иран обеспечивает подачу незначительного объема в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». В мэрии Екатеринбурга назвали причину отключения горячей воды. Специалисты ЕТК заканчивают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на подающий. Это нужно для работы системы зимой. Всем управляющим компаниям уже направляют уведомления о том, что для возвращения горячей воды в дома нужно отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутридомовых сетей. Сделать это и проверить оборудование необходимо до начала отопительного сезона. Е1 публикует телефон, куда можно звонить, если воды нет. Напомню, отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. Жители Екатеринбурга недовольны новой плиткой на плотинке, пишет Е1, ссылаясь на горожан. Они отмечают, что плитку перекладывали в третий раз за последние 4 года. На работы выделили 100 миллионов рублей. Планировалось обновить покрытие, поставить новые бордюры, выровнять и заменить люки, уложить чугунные плиты и рулонные газоны. При этом обещали, что покрытие будет прочным. Сначала заливали бетон, уже поверх него укладывали гранит. Но горожане говорят, что между плитками большие щели, и они шатаются под ногами. В мэрии ответили, что ремонт еще не завершен. Делать выводы рано. Хирурги горбольницы номер 7 в Екатеринбурге спасли девушку, в желудке которой скопился плотный ком из ее собственных волос весом почти 0,5 килограмма – трихобезоар. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава области. 25-летняя пациентка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и слабость. Оказалось, ее желудок полностью забит волосами. Причиной патологии стал синдром Рапунцель, при котором человек бессознательно жует и заглатывает свои волосы. Они годами скапливаются в желудке и сплетаются в огромный плотный ком. Хирурги удалили волосы при помощи разрезов, сохранив орган пациентки, отмечает Москва-24. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
0: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра, 15 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и без осадков. А температура воздуха в течение дня плюс 16 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Легендарнейшая нидерландская группа Golden Iron и «Сумеречная зона» от White Light Zone. Композиция 82-го. Джордж Койманс, светлая ему память, гитарист коллектива, написал после того, когда штурмом взял знаменитый роман «Идентификация Борна» 80-го года. Вот лично у меня эта композиция всегда вызывает другую ассоциацию. Это пикник на обочине братьев Стругацких. Ну, у каждого свои литературные предпочтения. А что касается музыки, лучшее звучит на рок-арсенале. Здесь Виолетта на наших студийных. Начало 8 вечера завтра. Плюс 16 без осадков. Обещают синоптики. Впереди Деламетры. Будут Зизи Топ. Ну и не забывайте, на всю катушку у нас новое голосование. 10 песен в стиле рокобили поджидают вашего участия. Ну, рокобили — это еще одна возможность встряхнуть себя в любое время года, в любую погоду. Ну, а что касается песен, которые там есть, всего лишь 10 в этом стиле в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто голосует. Ну, а для тех, кто голосовал за летнее настроение, вот вам одна из песен из нашей летней коллекции. Шон Кассиди с песней «Hey, Diana».

Баб-Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Конечно, здорово то, что они используют фортепиано в своих гитарных изысках 21 века. Калифорнийская группа Cold War Kids, Loyally. Верим, что все получится. Кстати, молодым талантам на заметку. В нашей группе ВКонтакте есть раздел «Попасть в ротацию». Имейте в виду, пусть у вас все получается. А у нас впереди Black Sabbath, будут Jet Rutal. Еще Kids зажгут. И уже сейчас лучше сопроводительные устроить себе романтическое путешествие, как минимум мысленно. Джон, Бон Джови.

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
2: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
1: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
0: Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Плюс.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.
2: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
3: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21:00, Joypa приглашает на осенний концерт Blues Doctors. Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21:00 в Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
0: Рок-арсенал. Привет вам из радиоприемника.

Но если послушать это произведение и прочитать его, то вы поймете, что это не кавер-версия, так сказать, на знаменитое сочинение Шекспира «Dire Straits» и еще одна история любви Ромео и Джульетта. Классно провести этот вечер. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Калинов мост». Ну а уже сейчас одна из необыкновенных певиц, которая могла бы сегодня отметить свой день рождения. Это Эми Уайнхаус. Кстати, нынче, в наступившую осень, музыканты ее группы отправляются в британский тур, во время которого исполнят весь знаменитый альбом «Back to Black». Ну и я предлагаю вам заглавный трек с этого альбома. Эми Уайнхаус, «Back to Black», на этих незабвенных нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основание для поступления в вузы. За неделю в Свердловской области зарегистрировали 28,5 тысяч случаев ОРВИ. Это на 64% больше, чем недели ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона. При этом заболеваемость пока на 20% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети, 63,5%. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Чтобы не заразиться, важно соблюдать меры профилактики, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками, не касаться лица, соблюдать дистанцию в местах скопления людей. Также медики призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, пишет портал 66. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу. Строительные работы завершились на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона провел торжественную церемонию открытия путепровода вместе с министром транспорта Андреем Никитиным. Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбург идет тепло. Со вторника по четверг Росгидромет обещает днем 16-18 тепла. Во вторник преимущественно сухо. Далее до выходных каждый день высокая вероятность дождей. В конце недели вернется почти летнее тепло. Температура днем в выходные поднимется до плюс 20 градусов, обещает Росгидромет. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. Наиболее прохладным из оставшихся дней недели сейчас значится среда, плюс 16 днем. Облачность, небольшие дожди. Пятница и суббота сейчас в прогнозах сухие и солнечные. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки сигареты, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на вторник. Доллар 84.34, евро 97.76.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Музыка мирового класса.
6: Deep Purple. Come on, let's go, Depeche Mode.
7: Don't say you want me. Don't say you need me.
6: Король и шут.

0: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Баб Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

что такое осень?» – спрашивает нас Юрий Шевчук. «Осень – это такое время года. Просто между летом и зимой должно же что-то быть. Так что долой уныние, а музыка на Арсенале нас поддержит».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Бабаб, Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех. Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Баб Побадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

Не знаю почему, но многие мои друзья с наступлением осени начинают впадать в депрессию. Я лично поступаю так. Как обычно, включаю арсенал, просто делаю погромче. Попробуйте, кстати, если сработает, можете не благодарить.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни.

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-арсенал.
0: 104.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

красоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104,5

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Лизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Эрик Клэп.